Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: порой так хочется собраться и свалить куда подальше с обезумевшей планеты. Но рядом ты даешь мне силы жить. And nothing else matters.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». Настройся.

0: ресниц.
1: Настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: совет кореша с нашего двора.
1: Сахар, дождь и вода. Пить будем,
2: а милиция приедет.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

привет пацанам Алексею, Вите и Никите от Дениса.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12

утро клуб. Я стал уже стар, я немного устал, я стал глуп. Не пойду в джаз-кафе, там неплохо кормят, но я лучше пойду в Сайгон. Как закрыт? Давно. Еще третьего дня мы забрели туда с басистом кино. Не на партии не спал. Он открывает

0: радио. Слушай Шок. Радио Шок. Прямой эфир на Радио Шок. Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай. Всем привет, дорогие друзья, добрый вечер. Поздравляю вас с тем, что наступил очередной четверг. А это значит, что в эфире Макс Темнов. Сегодня будет здесь немножко командовать в качестве ведущего. И, конечно же, на своем месте и почти вовремя. Мадрид, Мадрид и Александр Вяль. Саш, привет.
2: Привет, привет, Макс. На удивление мы с тобой прямо вот почти что минута в 5 минут начали. Молодцы мы, молодцы.
0: Это прям, знаешь, успеем, вообще не считается. После того случая в песочнице я как-то, знаешь, решил, что все эти технические штуки надо настраивать заранее. Вот, и вот мы здесь с вами и готовы вам представить много всего музыкального и поговорить о том, какое же оно прекрасное наше лето. Как у вас прекрасное лето?
2: Прекрасное лето, ты знаешь, наступил август, а вообще считается, что в августе у нас совсем какая-то невыносимая жара.
0: Так.
2: Но мне по-прежнему как-то нормально. Вот я уж не знаю, я все жду, когда начнется тот ужас, которым все жалуются вокруг, все говорят, ужасно жарко, и я все жду, когда же мне станет жарко. Но пока ничего, нормально.
0: Может, спасибо. Ты сидишь дома под кондиционером, потому что работаешь и никуда не выходишь?
2: Есть такое. Но ты знаешь, я стараюсь, на самом деле, им не особо не злоупотреблять, потому что терморегуляция тогда как раз ломается, поэтому я стараюсь как раз не сидеть кондиционером, а наоборот.
0: Ну, слушай, все правильно, да. Вот. Ну, у нас тут тоже, знаешь, такой период легкой медитации. И не только у меня, и не только на Радио Шок. Вот, ну и как-то вообще, вот сейчас мы проезжали через город с знакомым, и прямо, знаешь, все такие умиротворенные, такие прям...
2: Да, ходят, потому такие, что последний месяц лета надо ловить, все поняли, что нужно уже наконец-то наслаждаться. До этого казалось, что времени еще много, а теперь уже все. Это как, знаешь, в воскресенье днем ты понимаешь, что уже все, уже один вечер свободный остался, и начинаешь наслаждаться наконец-то жизнью.
0: Ну, давай считать, что это воскресенье утро. Я тебя понимаю, я тоже не могу представить, что такое воскресенье утро. Обычно мне эта часть дня отсутствует совершенно.
2: Нервный смех у меня на фразе утро, да. Да-да,
0: это знаешь, как 1 января, например. Вот. Ну, то, что происходит, вот меня прям радует. И я тоже прямо сегодня постараюсь быть добрым. Вот, и музыкальным.
2: Да-да-да, я в анонсе обещала сегодня, что мы будем добрыми, и у нас будет хорошее настроение. Так что надо прямо оправдать все мои обещания анонсные.
0: Постараемся, да. Может, будут еще какие-то анонсы у нас, может быть, о чем-нибудь расскажем из каких-нибудь событий или не событий. Но это все потом. Это уж как ляжет летняя фишка. Вот, ну чего, давай начинаем потихонечку.
2: Начинаем потихонечку. У нас сегодня с тобой, конечно, очень запутанный, честно говоря, эфир, потому что все команды, скажем так, перемешаны названия, перемешанные участники. И я, когда я готовила эфир, я вообще думала, как же я буду об этом рассказывать сейчас. Я сама запутаюсь. Мало того, что слушатели запутают тебя, Макс, так еще и себя.
0: Да, они привыкли, я тебя умоляю.
2: Но я буду очень стараться пасу о пасу, как говорится в Испании, там за этапом будут говорить, и надеюсь, что все получится. В серединке у нас немножечко нервный один трек будет для меня, но это пока заранее забегать не буду вперед. Но немного волнуюсь уже, честно говоря.
0: Ну, давай тогда попробуем приступить, посмотрим, что из этого получится.
2: Да.
0: Насчет того, что, знаешь, все названия перепутаны и все исполнители не на своих местах, это сейчас для меня очень больная тема, потому что... Я, знаешь, в домашних условиях восстанавливаю свою там музыкальную коллекцию. Вот, ага. Ввиду того, что одна из приблуд моего домашнего компьютера сказала, что я больше не хочу с тобой жить, пока. Вот, вот я последние, там, не знаю, дня 4 судорожно пытался что-то спасти, большую часть спас. Но я тебя очень понимаю, потому что когда начинаешь вот разгребать какие-то старые вещи, которых ты давно не слушал и давно не открывал вообще эти папочки. Там, оказывается, такое, и все неправильно, и все не так, и надо все это переводить в порядок. Жуткое занятие, но вот для лентяев самое то. Для тех, которые говорят, ой, я не успеваю, я тут занят важными делами. Это вот как раз такие хорошие,
2: важные
0: дела.
2: Вообще, век стримингов, мне очень странно, что люди по-прежнему хранят какую-то музыку у себя там на серваках или на компьютерах.
0: А потому что далеко не все есть на стримингах. Я тебе скажу честно,
2: очень далеко не все. Вот, кстати, соглашусь, есть такое, да, и на моих любимых стримингах, и на других, я знаю, что типа, по-критически какие-то там права теряются, и даже то, что у тебя было в плейлисте, опа, больше нет.
0: Ну, или, знаешь, может быть, какие-то старые сборники, которые издавались, может, там, лет 20 назад, например, а тогда с авторскими правами была другая история совершенно. И на стримингах в том числе. И поэтому какие-то, о каких-то вещах приходится горько плакать. Но это не точно.
2: О, ну тогда я надеюсь, что ничего не потеряно и все восстановимо.
0: Все в этой жизни восстановимо. Философия на радиошок в программе «Мадрид-Бадрид».
2: Да, потому что я сейчас продолжу уже эту тему, а нам нужно все-таки к музыке как-то переходить.
0: Да.
2: Мы сегодня с тобой почему-то и внезапно, я, честно, не собиралась спать, но оно так получилось. Опять по Латинской Америке идем. Очень много по Латаму.
0: Ага.
2: Да, много всякого старого и нового Латама. Я прямо как-то... Видимо, я, наверное, все уже испанский рок действительно весь исчерпала. Я имею в виду испанский.
0: Не, ну все.

0: то, наверное, больше всего они мне напоминают Ольгу Арефьеву. Но это не точно, скажи так, твоей любимой фразой. Ну, так. Что-то вот такое, да, то есть это очень такой колумбийский альтернативный рок, но с очень местными, сильными влияниями фолк. Местными, я имею в виду колумбийскими.
1: Колумбийский альтернативный рок с влиянием фолк-рок, колумбийского да. фолка.
0: Фолка, да, ну с какими-то местными мотивами, типа болеро и так далее. В общем, они мне очень нравятся, я прямо, честно говоря...
1: Алло, алло. И все было прям так прекрасно, прям так прекрасно. Но я надеюсь, что сейчас и будет прекрасно.
0: Да, да, ага, да, возможно, все, что-то здесь. Случилось. Наверное, из-за жары тут что-то случается, мне кажется, иногда с интернетом у нас.
1: Ага, это я чтобы... Я полагаю. Да.
0: Чтобы не расслаблялись, да. Поделать, что-то вроде нельзя, того. Приходится смиряться. Ну, в общем, от Архипелагос, несмотря на то, что мне казалось раньше, что не всякая песня мне заходит. Но в итоге каждый раз, когда они выпускают новую песню или переозвучивают старую, опять не заходит, понимаешь? Очень интересно у меня так. взаимоотношения с этой группой, так как это не мой, по идее, стиль музыки, но все песни, которые они делают, мне всегда очень нравятся. Композиция каждая, прямо я от нее балдею, многие у меня в любимых. Тут они выпустили довольно старинную свою композицию. Композиция была 30 лет назад написана. Называется она «La culpable», «Виноватая».
1: Так.
0: Они ей как бы дали новое звучание в связи с 30-летием конкретно этой композиции альбомов. И плюс пригласили выступить вместе с ними довольно известную, но очень новую для меня, ты понимаешь, очень новую для меня колумбийскую же певицу Анна Вейдо. Я про нее, конечно, почитала всего много всего. Очень она тоже относительно как бы старинная, с 2000 года на сцене. И благодаря ей узнала и про прекрасный жанр венесуэльский, колумбийский хоропо, в котором она, как раз Анна Вейдо, исполняет свою музыку. Послушала отдельно Анну Вейдо и, ну, решила ее не ставить, потому что уж совсем прямо такой местный колумбийский фолк, совсем уж фолк.
1: Чтобы уж вот. Совсем не пугать слушателя.
0: Да, да, ну там просто роком уже очень мало от рока, но при этом Анна Вейдо, она, конечно, уникальная, потому что этот хоропо, этот очень старинный венесуэльский, потом уже колумбийский жанр, он прямо с 16 века, 17 века известен, его очень много запрещали, прям реально запрещала церковь его, потому что это, кроме того, что это и музыкальный жанр, это еще и жанр танца, и типа вот там мужчины с женщинами танцуют, все неприлично, его постоянно запрещали, а конкретно Анна Вейдо, она его начала исполнять, когда... Она была чуть ли не одной из первых женщин, которая стала петь в этом жанре, потому что изначально он считался типа мужским больше. В общем, Анна Вейдо такая прекрасная колумбийская исполнительница. И как раз Сатерфия Пиладос, мои любимые, позвали ее, чтобы вместе спеть композицию «La culpable», старинную композицию Сатерфия Пиладос, 30 лет ей. Вместе они ее исполнили. Песня, разумеется, «Виноватая», понимаешь, да, по смыслу? Разумеется, песни про... женщин, про женскую силу, про женские невзгоды. Причем я сравнила слова в этой новой версии по сравнению со старой. Они там добавили еще несколько куплетиков, такая «я рокера».
1: Несколько невзгод добавили.
0: Ну, там такая она просила женскую, «я бойцовый петух», вот это все, и не собираюсь я тут вину вашу нести. Но они добавили еще в новых куплетах «я рокера», ну, то есть «я рокерша». В общем, она такая очень классная, очень интересно спета, ты сейчас услышишь. И я решила, что она должна быть в эфире, потому что она, правда, прям вот отличная.
1: И прямо вот должна она открывать сегодняшнюю часть музыкальной программы «Мадрид-Бадрид». Ну, давайте тогда, чтобы вам все, дорогие друзья, не представлялось в таком радостном свете, послушаем песню про невзгоды и про боевых рокеров, например.
0: Подруг.
1: Да.
0: Поехали.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Вот, дорогие друзья, и начали мы сегодняшнюю музыкальную часть нашей встречи в программе «Мадрид бодрит». Вместе с Александром Вяль и Максом Темновым начали с песни про женские невзгоды и страдания. Страдания, но в конце прям как дали протестного рока. Прямо, ух, это было 30 секунд незабываемых. Саш, спасибо тебе за это. И за это
3: тоже. Ну да, но скорее даже невзгоды, это я так немножечко, потому что она сама песня называется «Виноватая». А так-то, конечно, это послание о женской свободе больше.
2: Логично.
3: Скорее, это позитивный такой контекст у композиции. И, конечно, две сильнейшие певицы с сильнейшими голосами. Обе
2: это правда.
3: На сцене. Поэтому чувствуется здесь, знаешь, такой огромный профессионализм. И профессионализм, причем еще и как самим себя презентовать. Они еще и выглядят на обложке очень круто, так ярко. Такие, знаешь, немного выглядят они как у Гузарова. Поют они как, я не знаю, как условно в стиле Ольги Арефьевой. Но, в общем, все очень такое самобытное. Нравится мне Терхи Пиладос, и благодаря им я узнала еще и про Анну Вейду. Буду теперь еще и за ней следить, бедная Анна Вейда. За ней я на нее подписалась. Она не поняла, кто это такая, но теперь она знает.
2: То есть ты вот прямо подписалась, получается так?
3: Ну, я
2: дала знать о себе.
3: Да, я за всеми слежу, потому что это невозможно же просто, знаешь, так пойти и вспомнить, кого же нужно еще послушать. Приходится за всеми следить, всех читать.
2: Это правда.
3: Все узнавать.
2: Вот, ну,
3: это интересно.
2: Давай продолжим тогда.
3: Да, продолжим, закончим мы пока что на данный момент с женским роком. Перейдем к более...
2: С женским колумбийским роком. Это всегда очень важно.
3: Да, не забывай об этом. Да, и перейдем. Есть очень легендарная песня, очень старинная, 72-го года. Называется она «Un beso y una flor». Валенсийского такого легендарного певца Нино Браво. Сам он, конечно, очень такой... Ну, это была, конечно, 72-й год. Это была, скорее, такая эстрада, но очень культовая эстрада. Валенсия его очень любит. Он, к сожалению, вот из тот самый, из клуба 28. 28 лет погиб в катастрофе, когда ехал, по-моему, в Мадрид из Валенсии. Ну, в общем, потому что классика жанра, и можно много с кем его судьбу параллели провести из его судьбе.
2: Ну, таких артистов, но, к сожалению, их немало. Да.
3: Да. Но вот это забавно, что он именно эстрадный, а вот ту же самую рок-судьбу повторил. Но к своим 28 годам он стал очень популярным певцом, очень известным. И одна из его самых вот известных композиций, как раз «Un beso y una flor», «Поцелуй цветок». Перепели ее все, кто только мог, честно. Она прямо... Я когда ее слушала, я думаю, ну я же ее прям знаю. Я даже поискала по архивам, нет, странно, не ставила. То есть я ее знаю настолько, что я ее просто, ну, пою ее. Видимо, я ее просто везде постоянно слышала, но как-то, узнаешь, на фоне, и она у меня закрепилась в голове.
2: Причем слышала, поэтому, наверное, я... даже и не очень так, вдаваясь в подробности, кто это, что это, ну, там, культовая песня. Ну,
3: понятно, что на испанском, да, и не вдавалась, потому что я, видимо, ее слушала как раз в том самом эстрадном исполнении, и, знаешь, не особо-то как бы не придавала значения. Эстрада, конечно, это всегда интересный пласт культурный, да, но, скажем, немножечко не совсем в сфере моих интересов лежит.
2: Ну, извини, пожалуйста, ну, просто как раз вот 70-е годы, это как я, как сейчас человек, который восстанавливает все старые сборники,
3: да, да.
2: Был такой период как раз, когда эстрада-то и была прямо рупором всего чего угодно.
3: Да, и она была совершенно не стыдная, я считаю, то есть ее было и не стыдно, и сейчас ее не стыдно послушать, и не стыдно признать, что тебе кто-то из эстрады тех лет нравится. Мне кажется, как раз очень даже здоровое отношение. Может быть.
2: Ну, и потом, ну, скажем, в те годы с рок-музыкой было очень плохо. Рок-музыканты тогда все были не очень здоровые люди, которые там... И выглядели они плохо, и пели фигню какую-то. А тут, вот как надо, вот.
3: Да, ну, в общем, в очередной раз я как-то ее услышала, поняла, что я все-таки ее знаю, ни разу не ставила в эфире, решила поставить, но только я эстрадой мучить наших с тобой слушателей я решила не мучить.
2: А чего бы и нет?
3: Ну, я послушала, но нет. Я очень-очень прекрасная Нино Браво, правда, прекраснейший. Причем клип на эту композицию — это единственное его, так понимаю, цветное видео, оставшееся у него, сохранившееся цветное видео. То есть тогда его только он, ну, как бы, в 72-м году записал эту композицию, в 73-м он погиб. Каких цветных у него композиций, никаких его видео с ним не было, кроме этого клипа.
2: Вот эта история, ага.
3: Да. Но я решила все-таки, что нужно... Так много кто перепел эту композицию, то я просто прошлась прямо по всем, кто перепевал. Просто по всем, понимаешь? Очень много у меня было времени на то, чтобы параллельно с моими делами слушать музыку. Я всю неделю слушала музыку беспрерывно.
2: Ага.
3: Я нашла, конечно, самую максимально, самую максимально хард-рок-панковскую композицию из всех возможных, что прямо из эстрады сразу туда. И нашла прекрасную, скажем, перепевку команды чилийская, как раз хард-панк-рок группа Los Mox, тоже очень старинная, с 94 года. Я их ни разу в эфире не ставила, потому что у них прям такой, знаешь, достаточно единообразный, вот такой классный хард-рок, но очень единообразный, знаешь, очень было сложно выделить что-то такое, что прямо, знаешь, как-то вот отличалось от всего другого.
2: Понимаю.
3: Ну вот оказалось, что они как раз этот вот эту «Поцелуй и цветок», эту композицию перепели, так что сегодня в эфире мы как раз послушаем версию песни «Поцелуй и цветок», которую изначально исполнил Нина Браво в 92-м году, а затем гораздо позже тоже старинная чилийская группа исполнила, группа под названием Los Mox, исполнила ее. Видишь, я говорю, все будет запутано, я уж сама и запуталась, не совсем.
2: Ну, а распутывать вам, дорогие наши
3: слушатели.
2: Хорошо, слушаем песню про цветочек, вот вам, дорогие.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Ну и мы продолжаем. Это программа «Мадрид бодрит». Прямой эфир «Радио Шок». Макс Семенов здесь за кнопками и ручками. Александр Виаль здесь за музыкой и творчеством. И вот вам немножко чилийского рока. Хотела сказать бессмысленного и беспощадного, но таки
3: да,
2: нет.
3: Да.
2: Это дань уважения музыкальной классики практически. Эстрадный. Вот так.
3: Да, но при этом Lost Mox, конечно, сами по себе тоже заслуживает отдельного, наверное, какого-то параграфа в нашем эфире, может быть, обязательно расскажу про них попозже. С 94 года они играют, и они, конечно, очень молодцы в том плане, как они строили свой успех, потому что они вначале, ну, просто, знаешь, такие были веселенькие ребята, которые писали композиции что-то там про проблемы молодых студентов университета, типа похмелье, богема, вечеринки, вот это все. Но потом решили, что все-таки надо как-то посерьезнее отнестись.
2: Я тебя умоляю, разве это проблемы?
3: Да, и потом взяли... Такие, надо посерьезнее, взяли сразу с Sony Music Chile подписали контракт, понимаешь? Ну, как бы, что мелочить-то, знаешь? Молодцы, мне нравится такой подход. Еще первого альбома нормального нет, а уже все, а уже подписали, понимаешь?
2: Саш, когда ты подписываешь контракт с такой фирмой, проблемы сразу уходят на второй план, согласись. Наоборот, все становится хорошо.
3: Ну да, но там уже, на самом деле, что у них было уже три альбома, но все равно эти были такие три альбома, и очень такие, ну, более... неофитские, скажем, да. А потом уже все как-то пошло посерьезки. Они до сих пор играют, и они прямо молодцы, выступают. У них там менялся состав у Мокс, но они прямо на сцене. Я посмотрел за ними, ну, за их биографией, поподробнее почитала. Они прям хорошенькие. Будут, если вдруг в Испании, в Барселоне, то тогда мы к ним обязательно зайдем, знаешь.
2: Слушай, я прямо сейчас задумался, а часто ли в Испанию приезжают чилийские музыканты на гастроли? Наверное, нет. Потому что эффект океана, он как бы, он очень много значит.
3: Ну, не конкретно Чили будет, конкретно Lost Mox, я не знаю, честно говоря, такой информации у меня нет. Но вообще, в целом, Латам приезжает часто весь.
2: Ага.
3: Вот, на самом деле, те самые Cuatro Pesos de Propina, которые сегодня будут играть в эфире, и которые я оставила в прошлый раз, они вот буквально осенью будут у нас в Испании. Но, к сожалению, меня осенью не будет, а так бы я поехала. Даже несмотря на то, что они где-то там выступают, по-моему, чуть ли не на островах Балиарских. Ну, то есть, как бы даже не на континентальной Испании, но это не важно.
2: Слушай, ну красота же, а? Ух ты.
3: Да.
2: Эх! Даже несмотря на то, что у тебя в этот момент не будет, все равно прямо завидская зависть от аудитории «Радио Шок» Александре Вель. Вот.
3: Да,
2: прежде чем мы продолжим, знаешь, я просто знаю, ну, вот, те музыкальные круги, с которыми вот так я более-менее общаюсь, там, за кем я слежу, вот, и вот американская часть этих кругов, она вот прям не любит ездить в Европу, и не потому что плохие предложения, там, или там какой-то нехороший фестиваль, а потому что далеко и долго, вот именно поэтому, представляешь, вот ленивые стали, вот. Другое дело, вот чилийцы, вот.
3: Мы с этим с тобой как-то раз уже обсуждали такое в эфире, да, и тут я даже не знаю, что сказать, потому что все равно много всяких разных приезжих команд.
2: Ну, это да.
3: Так что тут, наверное, зависит от действительно молодости, может быть, от семьи еще, там есть семья, нет, там дети маленькие, знаешь, какого-то там физического состояния и, наверное, в первую очередь, собственно, желание европейской славы. Мне кажется, для некоторых это просто очень важна европейская слава. Именно вот там для собственного самоощущения.
2: Ну, может быть, да.
3: Кто-то готов быть только у себя, там, знаешь, известным, а кто-то хочет, нет, я вот в Европе, для меня это типа круто. Думаю, вот так.
2: Заметьте, дорогие друзья, это сейчас с вами говорят два человека, которые будут любимым занятием, которых сидеть дома под кондиционером и по возможности ничего не делать. Да, ладно. На гастроли они не хотят ездить.
3: Ну, я при этом мотаюсь, все равно не хочу ничего делать, и все время приходится куда-то мотаться, понимаешь?
2: К сожалению, да, такая же история. Продолжим.
3: Ну вот два последних дня я прекрасно посидела дома, и видишь, какое у меня шикарное настроение.
2: Вот только на это и надеюсь. Сидите дома, дорогие друзья, иногда. Вот так вот.
3: А мы с тобой опять пойдем по легендарному, перепетому другими.
2: Ага.
3: Прекрасно, есть тоже очень известный музыкант, актер, композитор Мигель Бозе из Панамы, из Мехико.
2: Вау.
3: Из Панамы, я имею в виду, живет в Мехико. Но он очень известен, кстати, и в Испании, очень-очень известен. У него, опять же, есть легендарная композиция, называется «Морена Мия», «Моя брюнетка». Опять же, в версии Мигеля Базе я ее не хотела выставить, потому что, опять же, Мигель Базе для меня слишком легковат, да и для нашего формата тоже легковат. Я поэтому
2: вот ты тоже металлистка, понимаешь?
3: Да вообще, да. Я постоянно его избегаю. Я его, по-моему, ставила всего пару раз, если не один раз у нас в эфирах. Ну, легковат он для меня, но при этом он, конечно же, легендарный. Ему уже 70 лет, он прямо весь такой, весь очень такой крутой дядька. Я его, знаешь, как для себя, я его слушаю, но вверх не ставлю. Но тут решил, что все-таки Морено Мия надо поставить, опять же, потому что легендарная его композиция. Я сегодня хотела пройтись немножечко по легендарным, которые я никогда не ставила в эфире, ну, в честь того, что просто мне казались оригиналы, подходящие под формат. Начала искать, опять же, кто исполняет Морено Мия. Морено Мия, конечно же, исполняет многие, потому что она там даже там, в каких-то плейлистах лучшие песни на испанском языке.
2: Ну, вот тоже из разряда вот тех самых культовых песен, которые все слышали.
3: Ну, вот что-то типа того, да. Ага. Еще, значит, я ищу и совсем запуталась, понимаешь? Нахожу группу под названием Нинья Браво. А Нинья Браво — это тот самый, вот как бы только Нино Браво, о котором мы только что с тобой рассказывали, который был артист, который погиб. А тут команда Нинья Браво, я ничего не понимаю вообще. Я сижу и думаю, так, пожалуйста, кто-нибудь объясните мне, что происходит. Ну, в общем, я поняла, что это ребята из Кордобы, которые нас просто, ну, как бы Нинья написали, не Нино Браво, да, а Нинья, ребенок, смелый ребенок. Ну, обыграли, видимо, имя того самого легендарного валенсийца. И как раз они исполнили Морено Мия Мигеля Базе. Ты понимаешь, да, все как запутано?
2: Честно говоря, нет. Но очень, но
3: ну, короче интересно. Говоря, и инди-группа играет, она не лет 10, они у них прикольные свои композиции, ну, конкретно Морено Мия они перепели, мне понравилось, так что мы сегодня ставим в эфире и слушаем. Пытаюсь не вдаваться в все вот эти вот запутанные какие-то детали, потому что вообще-то зачем? Просто есть композиция, просто давайте слушайте, она классная, она симпатичная. Ну, Морено Мия, моя брюнетка, я думаю, даже текст особо переводить не надо, все понятно.
2: Ну, прямо наверняка это прям о высоких чувствах сегодня. Сегодня только...
3: Вот что вроде того, да.
2: Да, конечно. Все, давайте слушать песню про брюнетка.
3: Про брюнетку.
2: Про брюнетку, давайте про брюнетку. А потом будет немножко всякого другого разного. Все, поехали.
3: Да.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем эту программу «Мадрид бодрит», прямой эфир «Радио Шок». Мы по-прежнему здесь, и сегодня нас бросает вместе с Александром Вяльным и Максимом здесь в качестве такого мешка с песком на воздушном шаре. Прям по странам и континентам. Ну, прям вот вам очень милая песенка такая. Собери, эх, собирайтесь, брюнетки и блондинки, если вы понимаете, о чем я. Надеюсь, что да. Вот, ну продолжим, сэр. Спасибо, ну чего, очень прямо мило. Хорошо.
3: Мило, да, и ты знаешь, я была, конечно же, я группа Ниньо Браво, которая, ну, скажем так, она известна, но я так понимаю, что она все-таки относительно локально известна, там, в Андалусии, хотя она и в Мадриде, они выступали везде, в Испании, но как-то вот я про них совсем не слышала, только благодаря этой композиции узнала, но теперь, опять же, как всегда, слежу. Они не просто не прям такие супер крупные, знаешь, чтобы я о них как-то там слышал где-то, это нужно где-то случайно попасть на концерт или что-то супер сказал.
2: Ну, так это же главное, понимаешь? Слушай.
3: Да,
2: потому что вот эти все стадионные штучки, ну, это понятно, когда там афиши по всему городу, это неинтересно
3: уже. Да. А это вот интересно, но и такое тоже, все интересно, ты понимаешь. А иногда благодаря вот таким вот поискам, скажем, кто перепел легендарные композиции, находишь совсем что-то новое. Разные, видишь, у меня пути познания мира. И этот путь тоже работает. Оказывается, и Ниньо Браво, я их послушала, такие симпатичные. Как-то я к ним попозже еще посильнее прислушаюсь, может, кого-то еще и поставлю в эфире.
2: Ну, мы постараемся. Вот, а я сейчас подумал, знаешь, если бы какой-нибудь из выпусков программы «Мадрид бодрит» был целиком посвящен испанской эстраде, ты бы выдержала этот час?
3: Нет.
2: Опа!
3: Нет. Только если я буду искать вот эти вот перепевки, трибьюты, что угодно, но нет, так вот не смогу.
2: Или, например...
3: Одну...
2: Да.
3: Да.
2: Или, например, если в телеграм-канале «Мадрид бодрит» будет подписчиков, ну, сколько там, 200... Например, там, по-моему, сейчас немножко меньше.
3: То?
2: То да, мы, например, что-нибудь такое, например, сделаем. Что-то похожее.
3: Это мы к нашим друзьям с тобой. Лучше пойти к телеграм-каналу «Календарь меломана». Вот к ним вот, вот за этим надо. Ну, ко мне, понимаешь, за эстрадой.
2: Пожалуй,
3: коллаборацию делать очередную. Вот, пожалуй, так.
2: Это правда. Что это мы тут про друзей-то заговорили? В связи с тем, что сейчас нас ждет прямо гвоздь сегодняшней программы.
3: Даже, гвоздь не будем. И будем да, мне, конечно, страшновато, но я решила попробовать.
2: Ну, давай,
3: попробуем. В прошлый раз я рассказывала, что я немножечко подвлеклась Суно. Это такой, типа, музыкальный чат ХПТ. Я специально говорю ХПТ, потому что по-испански мы говорим ХПТ. Не знаю, можно же произносить название, наверное, в эфире. Мы уже тем более не раз его произносили.
2: Ну, если ты произнесешь его в обратном порядке, то можно задом наперед. Это не будет считаться рекламой.
3: Он нос какой-то. Нет, я такой не буду говорить вслух больше никогда.
2: Окей, хорошо.
3: Да, ну так или иначе.
2: Расскажи, что это за штука, потому что не все знают.
3: Это были мои стихи на испанском языке. Ты знаешь, что я сейчас делаю книгу.
2: Да.
3: И я очень долго с этим всем искусственным интеллектом, ну, скажем так, игралась, давай так скажем. Не будем серьезности слишком много придавать, да?
2: Слушай, извини, пожалуйста, книгу делаешь ты, а пашет почему-то машина. Это как-то нелогично звучит.
3: Ну, просто мне было интересно, как все это можно сделать, честно. Тем более у нас был эфир когда-то посвященный конкретно музыке и искусственному интеллекту.
2: Да,
3: и
2: я решила,
3: почему бы не попробовать. Я к тому времени... То есть нужно понимать, что это не просто ты взял, там, дал стихи и говоришь, делай, что хочешь. Так, конечно, не работает. Это, честно говоря, несколько часов работы обычно, потому что ты подыскиваешь правильный промпт и подбираешь, там все не подходит. Тем более искусственный интеллект, он, скажем, очень сильно меняет мою же речь. То есть смысл был в том, что это моя речь, это мой голос. А он все время пытается его очень сильно переделать. И нужно его как бы убедить. Не надо переделать, пожалуйста.
2: Он пытается себя убедить в том, что ты, не знаю, старый рокер.
3: Я хуже знаю, чем он. Нет, что я вообще хуже знаю, чем он. Что я хуже себе представляю, чем он, как надо. И тут, конечно, это вот, знаешь, как, не знаю, как исполнитель, который иногда инициативу проявляет там, где совершенно не надо, и только все немножечко хуже делает.
2: Окей.
3: Поэтому задача очень правильно понять, что же ты хочешь, чтобы было в итоге, и настроить эти компы именно так, чтобы они вот именно так, как ты хочешь, чтобы в итоге выглядело. Это, конечно, работа. То есть, когда говорят, что искусственный интеллект — это легко, если ты все сделала машина, это, конечно, очень смешно, потому что машина просто делает сама вообще как хочет. И тебе нужно прямо вот четко видеть результат на выходе и к этому результату через определенные, скажем, задачи, которые ты наставишь, идти.
2: Ух ты!
3: Так что тут я, скажем так, художников и музыкантов, и тех, кто сейчас делает кино, и я их понимаю, что это не такая уж легкая работа. Но это при этом прямо очень интересная, это очень креативная работа, потому что ты пытаешься как бы в слова облечь то, что у тебя в голове в виде, например, звука, да, и в виде, ты не понимаешь, какой жанр, как он называется, а это не тот, так кажется, жанр, ты думаешь, это он другой, какой-то поджанр, да?
2: Слушай, ну прям ты сейчас серьезные такие штуки открываешь. Ну и плюс к тому, построить живых музыкантов, ну это сложно, а машину все-таки можно как-то заставить.
3: Ты можешь ее заставить, но, к сожалению, там нет возможности переделывать. То есть ты не можешь сказать, вот сделай вот ровно все то же самое, вот только в этом кусочке, пожалуйста, чуть-чуть подправь. Может, где-то можно, но чаще всего это получается так, что он, конечно, подправил, что хотел, но там, где было хорошо, он как бы типа еще улучшил, но стало хуже. Поэтому желательно добиться какого-то результата, который уже хорош, и его уже, ты понимаешь, что поправить ты его не сможешь. Вот если тебе все нравится, только один маленький кусочек, не нравится все. И опять получишь новую версию. Не получается так, что, знаешь, как в музыкальном редакторе, ты просто маленький кусочек потравил, а все остальное оставил. Нет. То есть тут очень много подводных камней, которыми ты просто бесишься, рвешь на себя волосы, думаешь, зачем ты все испортил, когда все было хорошо.
2: Да.
3: Но в целом, на самом деле, с картинками много кто так делает, и все примерно понимают, как это работает уже, конечно. С музыкой меньше людей. Ну, в общем, короче говоря, дала я ему свои стихи на испанском языке, настроила я все промты, сказала ему все как надо, и он сделал композицию под названием 200 Досьентос Кафес, 200 кофе, ну, имеется в виду 200 чашек кофе.
2: 200?
3: Послушаем.
2: Именно
3: да,
2: 200?
3: Да, да, послушаем ее, и потом, и все. А потом обсуждать не будем, а то я волнуюсь. Это просто пример. Я не прошу ни славы, ни ничего, не прошу. Это просто пример того, как что можно сделать иногда благодаря тому, что у тебя есть хорошее понимание конечного результата, у тебя уже есть готовый текст, у тебя есть собственный тембр голоса выработанный, да, и определенное знание того, как работает искусственный интеллект.
2: Итак, дорогие друзья, вы все слышали, как сейчас оправдывалась Александра Вяль.
3: Да, именно так это и было. Очень-очень.
2: Вот, конечно же, вы не реагируете, не обращайте внимания, это просто такой вот легкий поэтический музыкальный эксперимент. Но я ни на что не намекаю, но radioshock.ru, кнопочка общение. Возможно, это вам пригодится. Ну чего, слушаем, как выглядит Александра Вяль прямо на испанском.
3: Поехали.
4: Doscientos cafés cada mañana, mes tras mes, tomado sin ti. Despertar cada día, pasear a la perra, al gato dar de comer,

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: И вот сейчас наступает тот самый момент, как раз, когда Александр Вяль, главный человек в программе «Мадрид бодрит», меньше всего хотел бы говорить о музыке. Это программа «Мадрид бодрит». И вот вам, дорогие друзья, не только ведущие достоинства нашей прекрасной ведущей, но и поэтические, но закамуфлированные в испанских словах, что так я думаю, что мало кто из вас что понял. Саш, ну вот теперь все уже прозвучало. Теперь можно что-то сказать так, выдохнувши. Или все? Тут да вот я... в том, что мы прослушали, прям все.
3: Просто поделилась.
2: Хорошо.
3: Что можно сделать. Ну и плюс то, что пока похвасталась, что я пишу стихи на испанском практически. Испанцы сказали, что все окей, я сверилась. Там у меня есть несколько таких сомнительных моментов, потому что...
2: Сомнительных грамматических моментов?
3: Ну да, нет фразы, особо нет фразы «бебер кафе», «пить кафе», как «пить бебер». Обычно говорят «тамар кафе». И у меня есть там «тамар». Типа, ну, как бы ты зашел в кафешку и взял кофе, да? Mm-hmm. Ну, как бы прихватил, типа, условно. Но у меня там специально, потому что русскоязычные ко мне начали придираться. Типа, почему у тебя бебер кафе? Так не говорится. А испанцы сказали, да мы все поняли. Ты имеешь в виду, что держать кошку и... кошку, блин. Кружку.
2: Кошка другая мешает.
3: Да, да, да. Держать кружку и именно пить. Вот это единственное, что, знаешь, что забавно, что испанцы поняли, испаноязычные ребята. Там разное, я поговорил с разными, с латиноамериканскими ребятами, и с местными, и с каталонцами даже поговорил. Вот, знаешь, прям мне надо было свериться, что у меня нет никаких вообще ошибок в испанском, чтобы мне было стыдно за текст. Но все сказали, что все окей у меня, так что я довольна.
2: Хорошо. А будешь ли ты продолжать эти музыкальные эксперименты, учитывая конечно, то, что подготовительная работа такая серьезная?
3: Конечно, я же сыну оплатил, это что? Подожди. Как наоборот стоит? Да, я же его оплатил, теперь придется работать. То есть, точнее, работа каждый день, очень интересно.
2: Хорошо. Будут ли эти эксперименты на русском языке?
3: На русском-то уже есть много, я просто не стала в эфире ставить. На английском уже есть, и разные жанры у меня там. У меня и бардовские песни, и тяжелый рок, чего только нет.
2: Да ты что?
3: Зависит от текста. Тексты-то разные. Я, конечно, чувствую, какой примерно у меня... И некоторые у меня с мотивами, некоторые не с мотивом, поэтому я там делаю чуть-чуть более такой загадочный, знаешь. А что-то с мотивом уже было, то я напела. Но у меня не было задачи делать песни. У меня все равно в основном поэзия. Поэтому мне интересно просто, под какой жанр подходит конкретный текст.
2: Слушай, ну, декламация под искусственную музыку, я бы не назвал это декламацией. Это прямо, слушай, эстрадное выступление. Эстрадное выступление, вот.
3: Не знаю.
2: Искусственная машина сделала из тебя прямо эстрадного героя, который выступает,
3: не знаю, знаешь, не там... Не знаю, всякие... героиня.
2: Да, и на заднем плане декорации в виде кафе, там люди приходят, люди уходят, и стоят 200 пустых чашек из-под кофе, например.
3: Ну, примерно так оно и подразумевалось, на самом деле. Нет, ну ладно.
2: Хорошо, следите за обновлениями, и Александр Виаль порадует вас еще не раз за такими вот музыкальными и поэтическими штучками. Ждем, кстати, когда книжка-то появится. Когда уже?
3: Работаем, вовсю работаем, вовсю.
2: Окей.
3: Просто. Да.
2: Надеюсь, теперь о музыке.
3: Да, теперь о музыке. В прошлый раз мы с тобой послушали в самом конце нашего эфира, если ты помнишь, прекраснейшую команду, которая мне очень понравилась, опять же, Уругвай, «Cuatro Pesos de Propina».
2: Ух, нас бросает сегодня, ух.
3: Ну, я же тебе говорю, полная Латинская Америка, у нас сегодня есть полный Латам, кроме конкретно Ниньо Браво, которые были из Кордобы, ага. Белоси, остальные все у нас, вся весь Латам. «Cuatro Pesos de Propina» мне очень понравились в прошлый раз, мы поставили их только концертную версию в самом конце программы. И я пообещала, что когда-нибудь однажды я поставлю их в эфире побольше. Ну, зачем откладывать на завтра? Все-таки я живу, хотя и в Испании, но предпочитаю сегодняшним днем.
2: Логично.
3: Так что я решила не откладывать в долгий ящик. И послушаем мы сегодня две композиции легендарнейших уругвайцев, легендарнейших. Они с 2000 года играют, конечно, они шикарные. Я тут, у меня было как раз, я повторюсь, много времени, чтобы слушать. Это не означает, что я ничего не делала, я просто параллельно слушала. Я, конечно, послушала все, что у них есть. Очень мне они зашли, не зря они, конечно, прямо у меня появились в моем плейлисте. Они у меня там прямо сразу в любимых. Поэтому, видишь, я немножечко как бы их так рекламирую, но потому что они правда классные.
2: Ну, имеешь полное право. Имей я мать.
3: Да, у них причем очень разные жанры периодически. То есть это, конечно, у них много очень такого фанка и ска. Ну, я больше такой немножечко, знаешь, альтернативный рок в больше его выбираю, поэтому для сегодняшнего эфира скорее в этом жанре выбрала две композиции. Опять же, не столько они прям не 100% свойственные Quattro Pieces de Propina, но они свойственны мне, поэтому я так вот и делаю. Послушаем вначале первую композицию под названием «Науфраго», «Кораблекрушение». И исполнили конкретно вместе с той самой Андреей Чевери, которую я тебе просила запомнить в самом начале имя.
2: Я записал.
3: Солисткой, да, команды Atertio Teladas, колумбийской. Вместе они сыграли, понимаешь, колумбийцы, уругвайцы, там относительно все недалеко. «Кораблекрушение» — прекраснейшая, красивая композиция с очень таким приятным текстом. Я даже не знаю, я ее даже попела я ее сама, понимаешь, в стиле караоке.
2: То есть, если сейчас оставить включенный микрофон, ты ей еще и подпоешь, например.
3: Не буду я этим мучить никого, конечно, кроме тебя самой и соседей моих, да. Очень симпатичная композиция, довольно старинная. Послушаем «Кораблекрушение» команды 4 пьеса чаевых.
2: Слушай, «Кораблекрушение», дорогие друзья, это всегда романтично, особенно в программе «Мадрид-Бадрид», да, на волнах «Радио Шок».
3: Поехали.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Да, дорогие друзья, это программа «Мадрид бодрит». Вот вам все тут. И кораблекрушение, и, я не знаю, путешествие вокруг всего света. Кто нам все это вот обеспечивает? Александр Вель, программа «Мадрид бодрит». Еще читает стихи под музыку. Вы прикиньте, а? Макс Темнов, это я здесь немножечко помогаю всему происходящему. И у нас наступает волнительный момент. Это заключительная часть нашей сегодняшней программы. Саш, давай продолжим. И, ну как, продолжим. Так, подведем итоги.
3: Подведем итоги, да. Послушали мы прекрасную одну из композиций «Quattro Piezas de Propina» с 2013 года, композиция.
2: Ну, прям очень классная, слушай, почему нет? Очень хорошо все.
3: Мне прямо уругвайцы почему-то подходят. То есть мне одно время очень подходил аргентинский рок, я весь его переслушала. Но так я уже весь переслушала, ну, много что переслушала, то, знаешь, он уже не новенький. А из уругвайского я еще пока не так много всего знаю. И все, что я слышу, мне все очень нравится. Вообще они, конечно... прекрасные, вот они приезжают как раз осенью в Испанию. Мне так жалко, что я на них не пойду. Я прям, честно, полетела бы на другой остров с удовольствием, или там на паром поехала. Хотя захотелось бы приключений, но обязательно бы я на них пошла. Так что спасибо, Мадрид Бодриду нашему с тобой, что я открываю для себя некоторые команды, о которых я бы не знаю, когда бы узнала иначе бы. А так вот, слушаю в плейлисте у меня эта композиция, и следующая, которую мы будем с тобой слушать.
2: Ну, мы им передадим. Вам передадим.
3: Да. Завершаем мы с тобой эфир сегодня, как всегда, концертной композицией, опять же, «Quattro Piezas de Propina». Благо, они молодцы, у них очень много и концертных альбомов, и концертных записей у них очень много в хорошем качестве, потому что для меня иногда большая проблема, когда я ищу финальную песню для «Мадрид Бодрит», это найти хорошую, знаешь, запись именно концертную. «Quattro Piezas» в этом плане молодцы. Так что послушаем. Композиция под названием «Сакамела» или «Баста». «Сакамела» — это что-то типа «Вырви из моих рук». Ну, они в скобочку написали «Баста», потому что припев у них «Баста», видимо, композицию все знают как «Баста». Исполняли они ее в 2017 году, почти 10 лет назад, в собственном городе Монтевидео, столице Уругвая, на большом собственном концерте. Так что ты прямо услышишь, как прекрасно все довольны, все подпевают и все радуются. На этом завершим с тобой «Мадрид Бодрит», и надеюсь, что не только я, но и те, кто меня сегодня слушает, будут теперь слушать еще и «Quattro Piezas de Propina». 4 пьесы чаевых. Очень нравится название, не могу.
2: Идеальное название для завершения сегодняшней программы, дорогие друзья. Во-первых, подписывайтесь на телеграм-канал, который называется «Мадрид Бодрит». Я сейчас посмотрел там циферки. Вот, хотелось бы, чтобы их было побольше. И если их будет больше, то и всякой красоты в этом телеграм-канале будет просто невероятно.
3: Это правда. Мотивация у меня немножко подувеличится. Но тут замкнутый круг, понимаешь.
2: Ну, мы постараемся. Вот, ну и следите за анонсами. Я надеюсь, что в следующий четверг мы никуда не денемся. И опять будем здесь на летних полнах. Радиошок Александр Виаль, Макс Темнов. Сашка, спасибо тебе огромнейшее. Переходим к песне про деньги в завершении сегодняшней
3: программы. Да, а я остаюсь слушать радиошок.
2: О, делайте так же, дорогие друзья. Все, всем пока. Ну, а я сегодня с вами еще увижусь и услышусь в программе «Город в осколках». И люди, которые будут сегодня здесь создавать красоту в программе «Город в осколках», они уже в студии, дорогие друзья, так что никуда не девайтесь. Да. Все, песня про жадность, про чаевые и про все, про то, что вы любите. Всем пока.
3: Пока.

0: Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.
1: На Радио Шок. Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок.
2: И, дорогие друзья, мы продолжаем сегодняшний большой вечер в прямом эфире. Большой вечер четверга в прямом эфире Радио Шок. Еще потише, да? Потише, потише. Потише, потише, дорогие друзья. Ну, вы не радуйтесь. Так уж прямо я вижу, как бы... Город в осколках на Радио Шок. Боже мой, мы ждали этого целую неделю, дорогие друзья. Ждали и правильно делали. Макс Темнов здесь продолжает командовать парадом, нажимать на кнопочки, вертеть ручечки и делать вид, что он тут звукооператор, да еще и местами ведущий. А ведь это так, дорогие друзья, страшно в этом признаться. Итак, наступает официальная часть нашего сегодняшнего вечера четверга, которая называется «Город в осколках». Прежде чем я представлю вам гостей, которые расположились у гостевых микрофонов, мало того, что у гостевых микрофонов, так они еще и разложили музыкальные инструменты, дорогие друзья. Прямо не все. Но те, кто не разложил музыкальный инструмент, он сразу такой, услышав команду прямой эфир на Радио Шок, он сделал, ух. Так что все в порядке, дисциплина у нас в студии сегодня. Пока, прямо на пятерочку. Радиошок.ру, кнопочка общения. Что я вам говорю? Это на старом сайте было общение. Вы встречаете новый обновленный сайт Радио Шок. И теперь эта графа, эта вкладочка носит удивительно такое поэтическое название «Общаться», дорогие друзья. Ну, согласитесь, какая разница? Какая разница большая? Радиошок.ру, кнопочка «Общаться». Здесь находится наш чат, где вы сможете сегодня поприветствовать наших гостей, что-нибудь у них спросить или сказать, какие они хорошие, или, например, покритиковать, сказать, что это у вас песни какие-то не такие-то. Нормально все будет сегодня с песнями. Позвольте вам представить, дорогие друзья, у нас в студии находятся сегодня музыканты. Не в полном составе, но все-таки группа, которая называется «Гринвич». Вроде как, господа, ребят приехали из Великого Новгорода. Я думал, ну, наверное, мы будем там как-то там по скайпозаменителям общаться. А нет, ребят сели на машину, взяли гитарки, взяли, да и приехали прямо к нам в студию. И первым делом, конечно же, я представлю человека, который, видимо, стоит у основания этой группы. И наверняка сочиняет песни, которых пока не так много. Дает команда играть песни других авторов, которых много. Так ли это все? Сейчас все узнаем. Позвольте вам представить Дмитрий Коновалов. Дмитрий, привет.
3: Добрый вечер, дамы и господа.
2: Прежде чем мы не представили остальных участников коллектива, сразу к тебе вопрос. Все-таки группа «Гринвич» — это авторская группа, и место, где куда ты приносишь свои песни, где все вместе их аранжируете, там, обрабатываете, все вот это вот. Или я не все знаю?
3: Ну, ситуация с группой «Гринвич», она не так проста, потому что у нас получается... Ну, какое-то время мы исключительно как кавер-группа существовали. Вот. Но в какой-то момент, когда...
2: Давай я тебе расскажу, когда наступил этот момент. В прошлом году, где-то летом. Вдруг у вас на стене группы «Гринвич» ВКонтакте ссылочки есть на Радио Шок. Подписывайтесь, дорогие друзья. Вдруг появляется чуть ли не капслоком. Все, хватит это терпеть, мы больше не кавер-бэнд.
3: Натурально. Уже даже и не помню. Ну, на самом деле, еще за год до этого, уже вот это «Хватит терпеть», оно созрело за год до этого. Я помню этот момент, когда мы играем на очередном там дне поселка. Дне поселка, кстати, моего родного поселка.
2: Дмитрий, я сейчас не ошибся. Ты назвал Великий Новгород поселком.
3: Нет, мы в Великом Новгороде на дне поселка района. В районе играли. Я сам из Панковки, это под Великим Новгородом райончик.
2: Панковские, пишите.
3: Да, да, да. И мы играем там зверей каких-нибудь. Я смотрю, люди поют, пляшут, им хорошо, но мне грустно. Да, я понимаю, что люди пляшут и поют просто потому, что знакомая мелодия. Им совершенно все равно, кто ее играет, даже в каком качестве. И тогда я, прямо стоя на сцене перед этими людьми, пая для них, ощутил такую тоску и понял, что да, лучше я буду в пустом зале, но свое играть, чем вот это все.
2: Вот вы не играли-то в пустых залах. Я думаю, что
3: приходилось. Да. Вот этим летом был такой концерт.
2: Хорошо, поскольку у нас существует еще красненький микрофон, мы сейчас беседу продолжим. Даниил Комаров, это кахон, ну и, видимо, ударные. Даниил, привет.
4: Да, здравствуйте, привет.
2: Ударная часть, может быть, что-то еще в группе «Гринвич»?
4: Ударная часть и... Советчик главаря.
2: Опачки. Хорошо, узнаем.
3: Стало быть, главный советчик.
2: Обычно советчик-то как раз вот тот самый серый кардинал, который как раз самый главный. И человек, который вот его пока вот самый дисциплинированный в студии, будем стараться это держать, это Михаил Никифоров.
3: Васильев.
2: Михаил Васильев, что же? Это все вот закройте вкладочку в мессенджер. Тьфу! Михаил Васильев, дорогие друзья, бас-гитара группы Greenwich. Михаил, привет.
4: Здравствуйте.
2: Давно ли ты в группе Greenwich?
4: Уже, наверное, 2 года целых.
2: Как ты оказался в этой компании?
4: Совершенно неожиданно это было.
2: Ты шел по улице с бас-гитарой и решил: о! Не, вот неожиданно. Хотелось
3: мы его нашли, мы его нашли просто.
4: Нашли. Да, меня нашли.
3: Вышишкали. Через общих знакомых.
2: Михаил, до этого момента что ты делал? Ты играл в разных новгородских группах.
4: Я учился в колледже.
2: Опа. Ну, не на бас-гитариста.
4: На бас-гитариста.
2: Да ты что, расскажи, пожалуйста. Музыкальный колледж в Великом Новгороде.
4: Да, да.
2: Именно вот отделение бас-гитары.
4: Да, было так все.
2: Чему учат на отделении бас-гитары?
4: Обучение на бас-гитаре.
2: Логично. Учат ставить левую руку, играть гаммой.
4: Да,
2: или что еще, кроме этого?
4: Это тоже. Но это джазовое отделение, то есть это...
2: Ага, все-таки
3: не хухры-мухры, он да, это хочет сказать.
4: Это хорошо. Игра в оркестре, игра в...
2: Тебе довелось поиграть в местных оркестрах?
4: Ну, в одном оркестре. Там просто вот студенческий оркестр есть. И
2: на бас-гитаре?
4: Да.
2: Ну, всяко вы играли, не по выражению Дмитрия, зверей, вряд ли. Что вы играли в оркестре?
4: А в оркестре играли джаз как раз-таки вот как...
2: То есть в том, что касается всяких джазовых стандартов, тут ты прямо все знаешь и все понимаешь?
4: Ну, базу, да. Вот.
2: Хорошо. Каково это джазовому бас-гитаристу приходить в ансамбль, который играет... 2 года назад, наверное, все-таки вы еще были, ну, так, все-таки кавер, наверное, да?
3: Да, да, конечно. Миша пришел на кавера.
4: Ну, это, ну, конечно, это интересно. Это разные жанры, то есть познакомиться с джазом, потому что я до колледжа не знал, что вообще такое джаз.
2: Хорошо. Ты не знал, что такое джаз. В колледже ты узнал, что такое, собственно, это джаз есть. Ты пришел в группу Greenwich и узнал, что такое русский рок.
4: Да, в целом тоже можно так сказать.
2: То есть до этого ты не особо интересовался?
4: Ну, рок я как бы знал, но именно не сказал бы, что я слушал прямо и любил рок.
2: Ничего себе.
4: Вот. Но я полюбил его, конечно, потом.
2: То есть,
3: куда бы он делся?
2: Вот сейчас вот передо мной в студии сидит человек, который в детстве начинал не с группы крови, там, покажи аккорды, а начинал там, не знаю, там сколько-то лет Zeppelin.
3: На самом деле у Миши есть альтер-эго, но он про него не расскажет, если мы не расскажем.
2: Спорим, это электронная музыка, да?
3: Ну, около того, там, Рыбчанский, он там какие-то треки выкладывает.
2: Прямо вот сам.
4: Да.
2: И говоришь, и записываешь.
4: Да, да.
2: То есть, что касается электронной музыки, это к тебе. Ну, вот у рэперов вот что же называется электронная музыка, наверное, да?
4: Ну да, да, можно это так сказать, это же биты, да.
2: Логично. Хорошо. Продолжим этот разговор, но чуть-чуть попозже. Дмитрий, кроме того, что в прошлом году группа объявила себя не кавер-бендом, я обратил внимание на то, что до прошлого года как-то вы из Великого Новгорода не особо-то и выбирались, например, в Петербург.
3: Да, все верно.
2: А почему? Цели такой не стояло. Потому что кого здесь удивишь, кавербендом или почему?
3: Ну, и в этом плане тоже. Цели просто не стояло. Цель была поставлена именно в прошлом году, на этот именно год. И, на мой взгляд, довольно успешно она как бы выполняется, эта цель. То есть в этом году у нас была цель выбираться как раз из Великого Новгорода, по разным другим городам ездить. И на данный момент более чем я доволен тем, как процесс идет. Даже наоборот, у нас сейчас перегружено это лето оказалось. Ой, и надо себе сбавлять обороты, да. Что мы сделаем с осени.
2: Хорошо. Фестиваль Runway, который прошел в июне, и вы там победили. Но то, что касается зрительского голосования и, соответственно, интервью на Радио Шок. Расскажите, пожалуйста, о том, что это за фестиваль, как вы сыграли, слушали ли выступления других участников, хорошо ли было все организовано, и хотели бы вы еще раз принять участие в этом действии.
3: Самые теплые впечатления по поводу фестиваля узнал я о нем, потому что видел участие другой новгородской группы на этом фестивале.
2: Какой, если не секрет?
3: Называется «Света нет».
2: Ага.
3: Вот. И, возможно, мне даже Яна... Я вот не помню, как это... Ну, как-то там совпало. То ли Яна мне написала, и как раз я у них видел выступление, то ли я у них выступление увидел и как-то вышел. Я вот не помню, честно говоря, как мы вот с Яной списали. Но суть в том, что, ребят, я спросил, что, как. Они говорят, вообще супер, езжайте и вообще... Ну, и даже не задумывайтесь. Вот, собственно, так оно и вышло. Насчет других участников, мы, так как с Новгорода едем, и это пятница, мы, конечно, приехали...
2: Вот ровно под свой сет.
3: Ну,
2: получается.
3: Почти, мы там одну группу, ну, две чуть-чуть одну зацепили, вторую послушали, и вот сами, да, поиграли. Ну, к сожалению, возможности нету, вот, потому что рабочий будень.
2: Понимаю.
3: Рабочий, да.
2: А вы все еще, и, соответственно, рабочие люди, у каждого есть работа и какие-то обязанности.
3: Ну вот, да.
2: Не будем показывать пальцами.
3: Студент, работает. Окей, все хорошо. Заняты чем-то днем. Организация на очень хорошем уровне, сразу с порога хорошее настроение, как когда тебя встречают, так, а кто это там у нас? А это же группа Гринвич из Великого Новгорода. Ну, по списку смотрят, кто должен прийти в это время. Вот. Бутербродики, водичка на сцену, чай, кофе. Там Яна нам еще в дорогу потом там полпачки этой воды, короче, выдала. Там,
2: ух, ради, слушайте, бутерброд... классно. Так, я вам, дорогие друзья, сейчас скажу, почему мы об этом всем говорим. Фестиваль Runway организовывает агентство, которое называется Jet Concert. Наши партнеры и друзья, и Яне, и Льву огромнейший привет. Подписывайтесь, если вы молодой музыкант. В общем, черт не шутит, подписывайтесь.
3: Да, отдельный привет передаем, да. Отдельный привет передаем. Именно мы от группы Гринвич, Яне Торской.
2: Это абсолютно правильно, да. Хорошо, Дмитрий, ты сказал, что лето у вас прямо вот это очень насыщено, в том числе и Петербургом. Вы подав... с тех пор, как вы исключили слово кавер из прелюдии к названию коллектива, вы решили сразу разослать заявки на многие фестивали. Что из этого получилось? И да, разослали ли вы кучу заявок?
3: Вот за заявки у нас отвечает Оля, наш менеджер, которая тоже тут в студии находится.
2: Ольга, добрый вечер, если хотите, ну... скажите микрофон.
5: Добрый вечер.
2: Ольга, легко ли быть директором, менеджером группы Гринвич?
5: Не скажу, что легко, но это очень-очень интересно.
2: Вы появились в тот момент, когда группа Гринвич уже перестала петь «Зверей»? Или все-таки... тот период вы заставили?
3: Я могу рассказать, как она появилась.
2: Давайте
5: рассказывайте. Пусть Дима расскажет.
3: Ну, собственно, когда... было принято решение, что нужно как-то двигаться и какие-то там заявки куда-то отправлять. Я посоветовался с человеком, который в этом, ну, разбирается, скажем так, да. Мне было прямо сказано, что одному тянуть это тяжело, и надо бы
2: это
3: найти
2: правда,
3: какого-то помощника, да. И как, ну, я так ходил с этой мыслью, а потом с Олей как-то общаемся, она вот, я там на такой-то фестиваль съездила, на таком-то там поволонтерила, а вот я поеду теперь к своим друзьям в Великий Новгород, к новым музыкантам, ой, Великий, в Нижний Новгород. Я думаю, так вот же оно, вот же этот человек. То есть это хватка какая-то, умение знакомиться с людьми, креатив. Ну, я Оле предложил, попросил о помощи такой, ну и... вот.
2: Хорошо. Оля, скажите, пожалуйста, когда вы посылаете заявку на фестиваль, вы как-то анонсируете группу? Группа Гринвич — это? Группа Гринвич — это что?
3: Это сложный вопрос.
2: Ну, лично... а сейчас, может быть, каждый ответит.
5: Лично для меня группа Гринвич — это та музыка, которая никогда не надоедает.
2: Если бы я был организатором фестиваля и увидел такую группу, что, кому не надоедать, что? Поконкретнее. Вдруг нас слушают организаторы прямо таких фестивалей, что они бывает, что слушают, вы не поверите. Как-то вот подробнее.
3: На самом деле у нас есть беда с релизом. Мы сами, ну, уже какое-то время об этом думаем, и нам ничего такого особо себе не придумать, потому что не хочется впадать в какое-то такое, ну, восхваление самих себя.
2: Или в официальщину,
3: хочется,
2: наверное,
3: да, тоже. Да, хочется, чтобы было что-то естественное. И, конечно, из-за такой вот лени моей личной, мне хочется, чтобы про меня кто-то сказал, а не самому про себя придумывать. Вот окей, я жду момента, чтобы кто-то про нас такое рассказал, что можно как раз было бы приписать.
2: Хорошо, дорогие друзья, поэтому radioshock.ru, кнопочка «Общаться», бывшее общение. Вот вам возможность написать краткую аннотацию для того, чтобы такое есть группа «Гринвич».
3: Да, мы поиграем для вас песен, поставим какие-то, а вы нам напишите, как вы это все видите. У нас даже нету определения по стилю, честно говоря. Мы сами себе определяем как классический рок просто.
2: Классический рок, просто и все сразу скажут, о, там Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, ничего.
3: Пускай, да.
2: Дорогие друзья, вы представляете, как нам сегодня повезло? В прямом эфире «Радио Шок» вроде бы пришли три человека, а тут вам прям...
3: вот почти Beatles.
2: Хорошо ли это быть почти Битлз? А тут вам про вот три человека и вся классика рока. Так бы вы, я не знаю, там три ночи сидели, слушали. А так вот вам, пожалуйста. И мы сейчас начнем музыкальную часть нашей сегодняшней программы. Начнем ее с живой песни, которую исполнила вас, собственно, группа Гринвич. Как будет называться эта композиция? Что это?
3: Композиция называется «Вера». Мы ее впервые исполняем вместе с...
2: премьера, дорогие друзья, да.
3: Ну, премьера от группы Гринвич, да. Вместе с Данилом мы впервые ее исполняем. Потише.
2: Сейчас мы все узнаем. Давайте начнем, и я покажу ручечки, да?

0: Город в осколках. На радио Шок.
1: Да, дорогие друзья, это «Город в осколках», прямой эфир радио Шок, как это всегда бывает вечером в четверг. Макс Темнов здесь за ведущего. Группа «Гринвич», Дмитрий Коновалов, гитара, вокал, песня «Вера». Дмитрий, Даниил Комаров, это кахон, и прям вот вы начали играть эту песню, и прям все заулыбались сразу. И Михаил Васильев, к сожалению, вот только вот в роли слушателя. Михаил, каково это вот быть музыкантом и слушать песню со стороны и не присоединиться к ней? Тяжело же, наверное.
2: Ну, совершенно, на самом деле, это даже приятно сидеть и слушать.
1: Как они играют. Вот. Хорошо. Дмитрий, насколько это свежая песня?
3: Это вообще не свежая песня. Это песня из, не знаю, мне лет там 15, может, было 16, когда я сочинил.
1: Ничего
3: это
1: себе!
3: Это песня из моих старых песен. Я когда-то давно выступал просто как автор-исполнитель. Это с нулевых годов. Вот. Потом мне этот период как-то подзавершился. Я перестал выступать. Вот потом началась групповая деятельность. Но она и параллельно была. Но это такие, скажем так, пробы пера были, наверное, можно так сказать.
1: Но пробы пера была, ну, примерно в той же стилистике. Слова, акустическая гитара, ну и что-то еще.
3: Ну, на, типа русский рок, наверное, вот так.
1: Окей,
3: вот
1: хорошо.
3: Было, да. Это такая долгая история, мы можем потом к этому вернуться. Просто мы сегодня, вот, например, будем одну песню петь, которая у меня в соавторстве там написана, с одним моим хорошим другом. Вот мы с ним когда-то вместе играли. В общем, там есть о чем, да, рассказать.
1: Если я правильно понимаю, про этого друга будет даже как-то вот отдельный вопрос, потому что этот человек, возможно, все узнаем, возможно, он был у нас в эфире, и впечатления остались прямо самые радужные, но об этом немножечко попозже. Группа «Гринвич». Насколько я так понимаю, вот суть, опять же, вот страница ВКонтакте, вы тоже, дорогие друзья, подпишитесь, пошуруйте там, и тоже будете все знать примерно, как я вот так сейчас вопрос задаю. Группа появилась в 2019 году, получается так или все-таки раньше?
3: А вот это хороший вопрос. Каждый раз я пытаюсь вспомнить день нашего появления, как бы, да, и год. Ну, я знаю, что это весной, где-то в апреле, там у нас первый концерт был.
1: Хорошо. Дмитрий, ты был зачинателем. Все-таки вот изначально ты решил.
3: У нас история сложная. Вообще мы...
1: Рассказывай.
3: Да, изначально была группа немножко другая. Мы с Данилом играли, у нас группа Woodstack, ну типа поленница. Там,
1: ну и название да, такое.
3: Ну типа заигрывание. Да,
1: да, да, да, да.
3: И мы играли исключительно на английском песне. Мы так... Сколько год? Мы два. Так,
1: и вы сочиняли песни на английском языке?
3: Да, у нас вот, собственно, который сегодня что-то прозвучит. Да, у нас их штук 6, наверное, набралось. Но мы потом благополучно развалились. Ну, вернее, не развалились, а как-то вот закисли, короче. Вот, по разным причинам.
1: Извини, пожалуйста, сочиняли песни на английском. Вот какие песни, для какого стиля можно сочинять на английском языке? Примерно вот так
3: я
1: же?
3: Я думаю, сегодня это услышим. Нет, это совсем другое.
1: Ну, окей, хорошо.
3: Мы это услышим.
1: Да, ну, хорошо.
3: Я не знаю, как этот стиль назвать, в том дело. Вот я... Для меня это просто классический рок, и все.
1: Хорошо.
3: Я поэтому говорю, что, ну, я вот... Будет здорово, если вот слушатели, может быть, скажут: о, эта песня такого-то стиля. Я хоть буду знать, что это за стиль.
1: Ждем, ждем, а, ждем, да. Ждем. Хорошо, что было дальше?
3: Ну, собственно, потом мы воссоединились сначала с бас-гитаристом вот той группы, где мы на английском пели, да. И мы начали дуэтиком, просто каверочки такие поигрывать в кафешечках. И вот вместе мы с ним, собственно, первый раз назвались Гринвичем. Потом подтянули Дэна на кахоне. И это был у нас чисто акустический проект. Вот на этой гитарке я играл. У нас еще на контрабасу играл бас-гитарист. Нет, это был другой. Миша к нам присоединился уже как раз.
1: Ну, что касается того состава, извини, пожалуйста, я немножко посмотрел живых записей, как раз состав-то был очень грамотный, и вот чувствовал, что не просто так, не просто парни взяли гитару и что-то поют.
3: Ну, там бас-гитарист тоже был с образованием, он также заканчивал училище, да.
1: И тоже писал рэп.
3: Нет, он, кстати, писал и пишет, наверное, музыку. Зовут его Толик Гринчишин, ему привет большой от нас всех. Он там что-то экспериментальное, там какой-то... Он и какие-то джазовые свои стандарты сочинял, какую-то экспериментальную музыку. Здорово. У него есть даже записи, самое, если что, вот Толик Гринчишин, можно ознакомиться.
1: И вот так примерно началась группа «Гринвич».
3: Да.
1: Я
3: еще,
1: знаешь, обратил внимание на то, что 2019 год, конечно, у нас вообще-то сейчас что ни день, то история творится. Но вот год-то вот не самый удачный для создания рок-групп, потому что тут же буквально пахнула вот вся эта ковидная история. И ни концертов, и ничего.
3: Ну, у нас не было такой цели изначально. Мы просто скромно играли себе по барам каким-то в Новгороде.
1: Ну, а другое дело, что если у вас трое, и вы играете кавера, что ж тут скрывать, русского рока, всегда найдутся люди, которые вас пригласят, да?
3: Видимо, ну, обычно, бывает. Да, где-то всегда играли.
1: Хорошо.
3: И нас было сначала трое, потом побольше, потом ведь поменьше, по-всякому, да.
1: Хорошо. Ну, я, собственно, извини, на базе... обратил внимание, что вот в том составе не было мелодического инструмента. Вернее, был, но совершенно необычно, это была флейта.
3: Да, и мы, у нас до сих пор есть, на самом деле, флейта. Она есть, но только она в армии сейчас, и мы ждем его в октябре, как только он придет.
1: Можно передать привет?
3: Да, и мы сегодня послушаем записи, там он везде на записях звучит. Флейта у нас внедрена и в наше электрическое звучание.
1: Давайте же скажем, кто это человек.
3: А это Максим Золотарев, давний Максим, мой друг. Тебе. Я его знаю с 11 лет, с его 11 лет, он младше нас. Всех, я не знаю, такой вот, может, Миша нравится или как. Примерно.
2: С ним тоже в колледже познакомился.
3: Да.
1: Ух ты.
3: Он тоже заканчивал колледж по флейте, но он, мне кажется, до колледжа уже играл на уровне колледжа. Он очень профессиональный музыкант. Вот, да.
1: Извини, пожалуйста, а где можно играть на флейте? Стать профессионалом.
3: Ну, он в школу музыкальную заканчивал. Ну, в школу. У него школа музыкальная закончена. Ну, видимо, ему нравилось это дело, не знаю. Он в целом талантливый парень.
1: То есть есть какие-то оркестры, где флейта была нужна? И вот там человек набирался опыта.
3: Да, я не знаю, играл ли он где-то. Просто человек сам по себе, он хорошо это делал. Вот и все.
1: Хорошо.
3: Как бы, ну, там, на уровне музыкальной школы, окончив ее, собственно... Ну, ему как-то этого хватило.
1: Хорошо.
3: Этих занятий, да.
1: Вот из твоего рассказа, я так сужу, что состав-то был прям великолепный, замечательный.
3: У нас не хватало одного. Не хватало. Не хватало заполнения средних частот, которое могла дать электрогитара. Так мы пришли к электрогитарному звучанию.
1: Ее принципиально не было, электрогитары.
3: Ее не принципиально не было, просто, ну, не было человека, кто бы это делал.
1: Вот. Ну, опять же, для акустического состава там же комбик с собой носить.
3: Ну, этим-то мы не парились обычно. Сейчас уже не время комбик, сейчас время игры в линию.
1: Не время комбиков?
3: Да, ну, уже попроще с этим. Я пробовал там с гармонистом, пробовали встречаться на репетиции, чтобы он своими частотами это как-то заполнил, но что-то не пошло. Тут же надо, чтобы еще коннект случился с человеком, чтобы общее время нашлось и интерес.
1: Это раз. Во-вторых, чтобы как гармонист заполнял песни группы «Зверь», ну, тоже такое, наверное.
3: Ну, почему? Есть. У нас в Новгороде есть замечательный проект, который прекрасно с этим справляется.
1: Хорошо.
3: Да.
1: Так. Вот.
3: Ну и, собственно, потом я взялся за электрогитару, и так мы уже перешли к электрогитарному звучанию.
1: То есть ты просто поменял то, что вот мы сейчас видим, ритмическая гитара, ты взял, поменял на электричество.
3: Да, да, и потихоньку.
1: Но сейчас вроде
3: потихоньку
1: как...
3: потом уже Дэн пересел и на барабаны вместе с тем, как я на электрогитаре. Ну, то есть просто мы, да, переоделись, так переобулись.
1: А интересно, кстати. Данил, а кахон лучше, чем барабаны?
4: Нет, конечно, ударка лучше. Конечно.
3: Он его ненавидит.
1: Ты ненавидишь кахон?
4: Я вообще не кахонист, да, я играю на нем как такой ударник, как роковый ударник причем.
1: Хорошо.
3: Да, он вообще металлист по жизни. Да. Вообще в шоке от того, что тут в Гринвиче происходит. Но уже,
4: ну,
3: наверное,
4: не
3: привык.
4: То, чтобы прям металлист, но рос на металле, да, там, Пантера, Слэйр, все дела.
1: Учился играть на барабанах?
4: Вот под эту музыку как раз, да. Карданил и все такое.
1: Ну, слабо я представляю, чтобы... Ну, ладно, в творчестве группы Гринвич, чтобы звери, да, с карданом...
4: Сейчас я постарел, скуфел, пришел к року. К инди-року. Ну, и слушаю, в принципе, такую же музыку, полегче уже. И вот играем мы тоже просто рок.
1: Но какой-нибудь там условный Slayer — это теперь только изредка.
4: Изредка по утрам, чтобы взбодриться, вместо чашки кофе, когда кофе нету.
1: Хорошо. Я почему как раз вернул это название, потому что Slayer обожаю, хотя, в общем-то, самый совершенно так, другой музыкальной комнаты, но тем не менее. Вот, давайте-ка, знаете, что сделаем, дорогие друзья? Мы сейчас почитаем чат. Молодцы, что напишите. Еще раз напомню, radioshock.ru, кнопочка общения, то есть она же общаться. А вот как раз Саша Виаль пишет: группа Greenwich, доказываем, что рок жив. Вы доказываете, что рок жив? Доказывают, вот.
4: Это, видимо, слоган она нам придумала. Спасибо большое.
1: А, ну слушайте, да, да, мы же совсем забыли про главную задачу сегодняшнего эфира. А нам сейчас пишет как раз человек-спец по вот этим вот, по представлению и различных рок-коллективов в документах. И прям вот, это вот то, что надо. По первой композиции, как будто трубадуры русского рока. Тоже, в принципе, ничего. Кто главный трубадур, тоже можно это использовать. Хорошо. Еще напомнила, как мы в молодости играли такое под гитары. Рок на детских площадках. Ответствуйте. Это вот человек прямо вот из лучших побуждений написал, но что-то как-то странно звучит. Окей, хорошо. Тогда давайте теперь, может, немножко записи?
3: Да.
1: У нас есть три композиции, которые вы уже успели записать. Что представим из них?
3: Давайте «Hey Man», там есть такая песня. Ее...
1: И это будет такой...
3: Песня на английском языке, это как раз из того периода, когда мы играли вот на английском. Это вот из тех песен. Мы их решили увековечить, записав. Потихонечку мы их разбираем и записываем. Хорошо. Это отдельная история, да. Вот,
1: давайте сначала послушаем песню «Hey Man». Она будет посвящаться, наверное, каждому из наших слушателей. И я бы даже сказал, каждому в отдельности от группы «Greenwich». Давно ли была эта сделана запись? В прошлом году, наверное, да?
3: Ну, у нас вообще эти записи, мы их записывали, ну, на протяжении какого-то времени, потому что сначала барики записали, потом еще что-то. А, ну, наверное, да, в том, да, мы добили, по-моему, эти три песни, да, в том году добили.
1: Будем считать, что свежак и премьера и в прямом эфире «Радио Шок». Слушаем песню «Hey Man» от группы «Greenwich» и возвращаемся в эфир.

0: on the radio shock. Радиошок.ру. Город в осколках. На радио Шок.
1: Дорогие друзья, ну вот сейчас надо было выдержать эту секундную паузу. Программа «Город в осколках», «Большой четверг» в прямом эфире «Радио Шок», Макс Темнов за ведущего, группа «Гринвич» сейчас у нас в гостях. Слушайте, собственно, что сегодня в течение про краткое содержание предыдущих серий. Ребята сыграли совершенно чудесную балладу, песню с глубоким смыслом, с глубоким текстом, мотивирующую, зовущую прямо вот ко всем высочайшим, к небесам прямо рок-н-ролльным зовущую песню. И все было классно. И вдруг давайте послушаем нашу запись. И тут мы слышим вот ту самую классику рока. И сейчас давайте-ка я спрошу, вот я спросил это за экраном, за эфиром, а спрошу у Дмитрия Коновалова и его коллег, что это было? Как одно с другим сочетается?
2: В том и проблема нашего релиза. Мы сами не знаем, как это все одно с другим сочетается, поэтому мы просто плывем по течению. У нас период становления, наверное, так это можно назвать.
1: Хорошо. Программа, с которой вы выступали на фестивале Runway. Она состояла и из песни Веры. Ну, песню Веры вот мы
2: сегодня
1: была
2: премьера. Веры нет у нас в репертуаре.
1: Была какая-то часть уже готовых песен, новых на русском языке.
2: Да.
1: На родном языке, чё.
2: И
1: вот эта песня «Hey Man» тоже прозвучала.
2: Да, у нас три песни сейчас в репертуаре. На английском и сколько-то на русском, да.
1: Господа, и тут смотрите-ка, перед группой «Гринвич» открываются две широкие дороги. Или идти в сторону русскоязычных крутых песен, или в сторону песни «Hey Man». Не стоит ли перед вами такой вопрос? Черт, куда же идти?
3: Ну, мы, кажется, уже выбрали, определились все-таки в сторону русскоязычных песен.
1: То есть то, что мы прослушали, это уже вся...
3: Нет, конечно, эти песни нам нравятся. У нас еще есть ряд песен на английском языке, которые обязательно нужно увековечить в записи. Я прям на этом настаиваю.
1: Они очень хороши. То есть играть очень мы хороши. Их не будем, но они хороши, их надо записать.
3: Как минимум записать. Ну, а раз мы запишем, то нам придется репетировать. А раз мы отрепетировали их, значит, нам придется их играть.
1: Логично. Хорошо. Программа на фестивале Runway была большая? Было больше русскоязычного материала.
2: Там определенный формат, но в принципе он нам подходит, да, на полчасика примерно. У нас, в принципе, так как мы у нас сейчас история какая. Мы свои песни пока подмешиваем в каверовую программу. Сейчас уже примерно 50-50 набралось, да. Вот, потихоньку в планах отказываться от каверовой программы и путешествовать уже со своими. Хотя какие-то каверочки, конечно, мы оставим, потому что это...
1: Есть какие-то любимые, прямо непременные шедевры,
2: любимые,
1: которые надо оставить.
2: Есть любимые, а есть просто потому что, ну, чисто, как сказать... Маркетинговый ход, это привлекает внимание аудитории на самих даже концертах.
1: Окей. Да. Дима, а когда вы выбирали материал под кавер-программу хитов русского рока? Ну, наверное, чего уж там скрывать можно, наверное, и так сказать. Вы исходили из личности поющего или из того, хороша ли песня в музыкальном смысле?
2: Ну, у меня два критерия. Это чтобы песня была, в принципе, популярная. И второй критерий, чтобы мне было, ну, как-то не стыдно ее петь, наверное, вот так.
1: Но сейчас мы имеем в виду именно текстовую составляющую.
2: Именно текстовую составляющую.
1: А на музыкальную сторону вообще обращали внимание?
2: Хотя тут пришлось идти на компромиссы. На музыкальную? А что там обращать? Песни и песни. Ну, как бы...
1: То есть вот эта огромная поляна, там миллион песен, бери любую, да играй. Ну, допустим, она известная, но не миллион, ну там.
2: А я не знаю особо плохих песен таких. Вот именно в музыкальной части, это ж русский рок. Там нельзя рассуждать плохое или хорошее, мне кажется, там она есть и есть как бы.
1: Из чего я, вот Дмитрий сейчас очень так аккуратненько все это изложил, из чего я делал вывод, что где русский рок, там о музыкальной стороне можно вообще не думать. Или можно все-таки, или что-то в этом есть.
2: Не, у меня нет такого прям отношения к русскому року, как вот там все это. Да, не, я просто я не встречал прям откровенно плохих песен, я так скажу. Из того, что, ну, когда ты выбираешь, а чтобы такое сыграть и на память, да, что-то приводишь, ну, не встречал. А, это плохая по музыке, мы ее играть не будем. Если она по музыке мне чем-то не устраивает, всегда можно как-то немножко подрулить, подкрутить.
1: Вот,
2: слушай, она может не близка мне, по-моему. Вот у нас, например, есть в репертуаре группа, это, ну, не супер популярная, есть такая группа «Дайте танк» называется.
1: Есть такая группа.
2: Вот, и песня «Вуаля». Мне она понравилась, мы ее играем совершенно иначе, не так, как они ее играют. Вот. Песню «Кукрыниксов», «Солдат», мы ее редко играем, но если играем, то тоже совершенно не так, как «Кукрыниксы» ее играют. Ну, просто потому что сама по себе песня нравится, ее... ну, как содержание нравится, а вот не близко, так сказать, именно в музыкальном плане. Хотя я не скажу, что они плохие музыкальные, просто этот стиль, ну, не под меня.
1: Окей, Дим, смотри-ка, а когда ты, когда вы выбирали новое направление группы Greenwich, и вы отринули от себя эту каверовость, можно же было пойти и другим путем, и этот путь, он сейчас, ну, как-то вот есть люди, которые этим занимаются, и достаточно, ну, такие, ну, известные прямо. Сделать тот же, те же самые русские роки, но, допустим, поскольку есть джазовые люди в коллективе, сделать из этого джаз. Это было бы как минимум интересно и смешно.
2: Вы мне не видится это интересным, честно говоря.
1: И смешным.
2: Мне кажется, это приторно довольно.
1: Слушайте, дорогие друзья, это же правильный ответ. Вот правда же. Я не знаю, согласитесь ли вы или нет. Давайте об этом узнаем. Радиошок.ру, кнопочка общение. И знаете, что тут появилось? Общаться теперь эта кнопка называется. Была на выступлении ребят, и очень понравилась песня «Зажигатель». Но пока не нашла ее в записи. Можно ли ее услышать в эфире, пишет нам Мила. Дорогая Мила, сейчас мы узнаем у музыкантов группы Greenwich, можно ли ее услышать в эфире. Песня «Зажигатель». Что это за песня? Что за дела? Какой еще такой зажигатель? Это что такое?
2: Есть такая песня. Да, ее можно услышать в эфире. Мы ее сыграем обязательно. Только сейчас.
3: Кстати, барабаны уже записаны. Барабаны уже записаны под эту песню. Так что...
2: Да, мы сейчас...
1: Но сегодня она не планировалась к исполнению.
2: Исполним. Исполним. Это самое.
1: Вы на концертах? Вы на концертах там? Вы на концертах так? Исполним.
2: Ну, на концертах, если мы это когда-то играли вместе, то почему нет? Да. А тут с барабанами это акустика и гитара.
1: Ну, барабаны уже совсем... записаны.
2: Ну, в смысле, я имею в виду. Короче, когда я гитара и просто нужно ритм поддержать, я думаю, это вообще не проблема.
1: Хорошо. Давайте что-нибудь еще сыграем живьем. Mm-hmm. Это же возможно.
2: Ну, давайте «Зажигатели» сыграем. Я хочу немножко про эту песню рассказать.
1: Обязательно.
2: Это как раз касается вот моего периода там сотворчества с товарищем. Это не тот товарищ, про которого ты подумал. Это мой друг юности. Вот. Очень талантливый человек. И у нас с ним есть песни...
1: Совместные прямо.
2: Совместные, да. В основном его тексты, моя музыка. Есть что-то с его тоже музыкой. Вот, это самое. И мы их потихонечку какие-то даже будем тоже в репертуар включать, потому что там есть, ну, крутые такие, легкие. Ну, типа вот, вот сейчас сыграем «Зажигателя», будет понятно. Ну, что-то около рок-н-ролльчиков таких. Ненавязчивых. Что хорошо для танцев, там, для такой вот...
1: Ну, подачи. И то, что, Дим, ты сейчас употребил термин рок-н-ролл, это уже как-то... У меня появилась надежда.
2: Ну, я это называю
1: надежда.
2: Рок-н-роллом, но это не классический прям вот, да, но для меня это рок-н-ролл.
1: Хорошо.
2: Давайте.
1: Тогда, дорогие
2: мы
1: друзья.
2: Мы просто сыграем.
1: Группа Greenwich, прямой эфир «Радио Шок», и прямо самое настоящее акустическое звучание сейчас вас ждет.

0: Город в осколках. На радио Шок.
1: Фух, дорогие друзья, прямой эфир радио Шок.
2: Ну, кстати, в акустике мы ее тоже впервые играли. Немножко непривычно нам самим.
1: Вы сейчас, дорогие друзья.
2: И даже не репетировали.
1: Не репетировали. Мы сейчас слышали, дорогие друзья, я бы сказал, что это импровизация. Взяли гитарки да сыграли. Даже если это прозвучало вообще впервые в акустике, это было очень круто. Это, дорогие друзья, группа Greenwich в прямом эфире. Радио Шок. Дмитрий Коновалов, который сейчас для вас как минимум сочинил половину текста этой песни.
2: Нет, текст как раз не мой. Тут музыка раз. Моя. Да, я говорю, у нас в соавторстве, а в основном его тексты, моя музыка была вот так вот.
1: Судя вот по тому, что прозвучала, собственно, вот такая вот корневая рок-н-ролльная культура, она тебе в чем-то близка, такого вот раннего рок-н-ролля.
2: Конечно, да. Товарища зовут Александр Щеголеватых, ему большой и пламенный привет.
1: Александр Щеголеватых, привет тебе.
2: Я думаю, он прослушает.
1: Ходит ли он сейчас на концерты группы Greenwich? Бывает ли он на концертах?
2: Он сейчас не может там бывать, Опа. Он далеко и надолго. Пока что отсутствует, к сожалению.
1: Окей, хорошо. Что-нибудь из периода вот того самого раннего рок-н-ролла, Дима, может ли что-то обращало на что-то обратил внимание, что-то тебе прямо понравилось и с тобой до сих пор?
2: По музыке? Да, я на самом деле... Вот есть люди, которые им нравится выискивать что-нибудь эдакое, да, а я в основном популярную музыку слушаю, поэтому Битлз, что еще-то? У меня отец слушал Битлз всегда. Я для него покупал, ездил в магазин еще кассеты, потом диски, и как-то мне больше, как бы. Ну, то есть, ну когда-то Дик Дейла познакомился с творчеством
1: Дика Дейла.
2: Именно не то, что мы у Тарантино слышим, а вот первые там альбомы, где такой вот, как сказать, более легкая какая-то музыка. Слушай, с духовыми секциями.
1: Кто-то мне подсказывает, что словосочетание Вуду Бенд для тебя не пустой звук, нет?
2: Конечно, не пустой.
1: Они ну-ка, были, рассказывай.
2: Ну, в смысле, знакомый товарищ, там, Костя Хьюрич, привет. Если они имеются в виду, да?
1: Ну, слушай, во-первых, да, а во-вторых, про словосочетание Дик Дейл просто так в эфире прозвучать не может.
2: Да? Ну, это на самом деле не связано с Вуду Бендом. Я потом уже узнал, что...
1: Ты ходил на концерты, и ты немножко погрузился в эту культуру, да.
2: Вообще, чтобы... Костя знал, мне больше нравится группа Шамбала. Вуду Бенд — это те же кавера, по сути. Вот, только такие
1: Но
2: вот...
1: есть нюанс.
2: Но есть нюанс, да. А мне нравится, у него прекрасная группа Шамбала, даже скажу, у них была, я не понимаю, почему они сейчас не играют эти
1: То есть сейчас парни вообще ничем не занимаются, я просто не слежу.
2: Не-не, они играют, Вуду Бенд, все окей. Да, рок-н-ролл пилят.
1: Хорошо.

0: Если уже зашла речь о Дикидейле, что-то ты взял из его приемов гитарных?
1: Дикидейла?
0: Да.
1: Да, вот только это.
0: Только вот это? Все. Ну, хорошо. В этом, дорогие друзья, мы сейчас убедились. А наш чат, radioshock.ru, сначала писал какие-то дельные вещи, а сейчас вот пользователь Мадрида Бодрид, за которым скрывается Александр Вяль, это был ломаш на соковыжимателе.
1: Ну, окей. Да, я согласен, здесь чувствуется Ронни Китчев. Но интересно, с этой песней была такая история. Я когда-то давно ее исполнял, еще до того, как мы ее разбирали в акустике. Она иначе звучала. И мне сказали, это мне было это очень, очень смешно, мне сказали, вот сразу видно, поклонник творчества зоопарка.
0: Вот ну, прям... и это тоже.
1: Дело в том, что я на тот момент ни одной песни не слышал «Зоопарк», даже не представлял, как это звучит.
0: Вообще не
1: представлял. Вот Кинчев, да, здесь Кинчев как раз, он должен сквозить в этой песне. Когда я делал музыку под этот текст, я как раз думал именно, да, типа соковыжимать вот того периода Кинчев.
0: Окей, все верно. Знаешь ли ты сейчас, что такое «Зоопарк»?
1: Ну, конечно, сейчас знаю, что такое.
0: Твое отношение к этому коллективу скорее положительное или отрицательное?
1: Положительно. Я считаю Майка Науменко гением в чем? В том, что, на мой взгляд, у него совершенно нет музыкального слуха в плане именно, ну, слуха, не вкуса, да, но при этом он гениально поет. То есть для меня это человек, который сумел вот бак сделать фичей просто. Ну, потому что он говорит, по сути, в своих песнях. Я ни одной песни не слышал, ну, может быть, я мало слышал, чтобы он там мелодическую линию какую-то пел, да, он да-да-да-да, бада-бри-бида-бада, вот такой у него стиль. И это же он не поет, декламирует там что-то, но насколько это круто и органично у него.
0: Ну, смотри, что касается группы Greenwich, ты прямо вот не за декламирование, а именно прямо вот за вокал.
1: Я так не умею, я так не умею. Если бы умел, может быть, и вставлял.
0: Хорошо. То есть, когда не умеешь вот так декламировать, то приходится выводить все вот эти вот
1: рулады. Петь как-то пытаться, да.
0: Хорошо. В вашем репе... Вот теперь спрошу о своем... О человеке, о котором мы подумали. Павел Федосов. У вас есть одна песня.
1: Федосов Павел?
0: Да.
1: О.
0: У вас в репертуаре есть его одна его песня.
1: Есть, да.
0: Расскажите, пожалуйста, о том, как вы познакомились.
1: Ну, с Пашей Федосовым мы познакомились давненько уже, это еще в нулевых. Мы частенько играли вместе на концертах в Москве. Опа. Вот я как раз, когда как автор-исполнитель выступал, я ездил туда, ну, в одном, скажем так, ну, типа как клубе, да, играли, в сообществе, музыкальное сообщество там было такое. Вот, и там я познакомился с его творчеством. Конечно, мне очень нравится творчество, я иногда просто даже в машине езжу, слушаю его песни. Вот, и мы когда набирали как раз вот от каверов, решили отказываться, набирали, ну вот, что-то себе в программу, я решил сделать как бы кавера, но только на песни, которые вот неизвестны, которые прям, для, ну, чтобы я мог как свои их петь, чтобы вот прям вот для души, что называется. Я Паше написал, как бы, что ничего, что мы там...
0: Павел, это... огромнейший вам привет, кстати.
1: Да,
0: Павел, любим,
1: огромнейший привет, низкий поклон.
0: Да.
1: Вот, ну, он не был против, конечно. И, собственно, мы ее играем именно не как кавер, а в составе своих песен. Нет, я объявляю всегда. Да, ну, то есть, как-то так.
0: Хорошо. Господа, когда вы отринули от себя приставку кавер, кроме всего прочего, вы лишились, пусть небольшой, но все-таки части заработка, наверняка.
1: Не совсем. Мы просто перестали пытаться в этом направлении сами как бы двигаться, но не сказать, что мы сильно в этом направлении активно и двигались тогда. Вот, потому что мы лентяи.
0: Ну, так или иначе.
1: Нет, все, сейчас периодически мы играем и в качестве кавер-бенда тоже, и я больше скажу. Для нас это, ну, у нас есть понятие общак, да, вот на развитие группы, да, то есть, чтобы не со своего кармана все это дело. Вот мы сюда приехали, например, это же бензин.
0: Логично.
1: Да.
0: И... Бензин нынче дорог, извините.
1: Вот, и чтобы... Вырвалось. Да, чтобы на этот бензин была денежка, мы там... каверочки где-нибудь поиграли, да, чтобы эту денежку собрать. Вот как-то
0: логично.
1: Так у нас это работает. То есть, я считаю, мы очень хорошо, на самом деле, устроились, вот, на двух стульях в каком-то смысле. То есть мы с каверовой программой зарабатываем себе на развитие своих песен.
0: Просто, может быть, вы не так теперь это афишируете.
1: Ну да, мы это не афишируем вообще сейчас.
0: Окей, хорошо. Где вы записываетесь? Вы записываетесь в Великом Новгороде.
1: В Великом Новгороде.
0: Это домашняя студия или прямо студия-студия?
1: Тут все вперемешку. Барабаны для этих трех песен мы записывали с профессиональным звукорежиссером на базе ДК «Акрон». Это, ну, серьезная сцена, там всякие там артисты приезжают. Но это не студия, это просто он создал условия на сцене. Там, ну, все занавесил, там, чтобы зал отгородить. Но барабаны райдерные, классные, отличный там микрофонный сет, вот. Потом сейчас три песни у нас, ну, в стадии записи, их уже на студии мы записали, в филармонии у нас. Вот. Почему-то с барабанами у нас так сложилось, что их мы прям вот...
0: Дима, извини, пожалуйста, просто студия дружим. Находится в здании филармонии или прямо...
1: Да, да. Нет, ну это при филармонии студия. При Новгородской филармонии, да. Вот. А остальные инструменты для тех песен мы писали все просто в линию. Ну, понятно, голос там через специальный микрофон, специальные стоечки. Но это тоже не сказать, что суперпрофессиональная студия была, но такая приближенная, скажем так, профессиональная. Сейчас у меня есть интерес как минимум одну песню записать вот прям по-трушному, прям через комбики даже, просто чтобы получить этот опыт. Мне этого, вот, возможно, кстати, зажигателя мы так и запишем. Она такая как раз располагается.
0: Через комбики и прямо живьем?
1: Нет, не живьем, вот по треково, но именно это самое... Через вот, снимая с комбиков микрофоном звук. Вот, а одну песню мы пишем также в домашних условиях, ну, кроме барабанов, получается, дописываем в гитарке. Вот, и третью песню, не знаю пока, как пойдет. Единственное, я голос теперь решил, что буду писать именно на профессиональной тоже студии. Это оказалось важным, чтобы там было необходимо оборудование, потому что, как мне сказал звукорежиссер, который сводил нам песню, которая еще прозвучит сегодня, на русском языке, сказал,
0: очень
1: что
0: скоро прозвучит,
1: мало, да, иметь хороший микрофон, нужно иметь еще хороший предусилитель к нему. Вот. А это уже как бы надо идти на студию.
0: Запомните, хорошо, дорогие друзья, когда вы записываете голос, голос, собственно, не важен. Важен микрофон и предусилитель.
1: Ну нет, в том и дело, голос настолько важен, что хочется записать его полноценно, чтобы раскрыть, так сказать, весь тембральный этот спектр.
0: Окей. Судя по всему, дело идет прямо к тому, чтобы появится альбом. Прямо русскоязычный альбом.
1: Мы мыслим не альбом, а все-таки, а потому что эти песни, они все разные по стилю. У нас разные люди их сводят. И пока это такие просто как синглы, наверное, максимум бисайды. Вот. У нас, я говорю, у нас проба пера. Нам просто интересно, а кто мы вообще такие, и вот что мы из себя представляем. И, ну, не знаю. Это такой творческий интересный поиск и процесс.
0: Хорошо. Господа, группа «Гринвич» сегодня у нас в гостях. Это программа «Город в осколках», прямой эфир «Радиошок». Слушайте, ребята, у нас в эфире-то осталось буквально вот 6 минут. Прикиньте. Ну, может быть, там плюс-минус, но прям маловато. Давайте я предлагаю... у нас же есть еще одна живая композиция, которую можем сыграть.
1: Есть живая, да.
0: Давайте мы ее сыграем, потом кратенько как-то вот подведем итоги сегодняшней нашей встречи, а закончим уже рок-героем, например,
1: да,
0: вот такой.
1: Да,
0: вот. Вот, поэтому, дорогие друзья, прямо сейчас группа «Гринвич», прямо живое звучание акустическое, в прямом эфире «Радиошок», «Радиошок.ру», кнопочка «Общаться» или «Общение», кому как лучше. Вы еще можете успеть сюда написать и что-нибудь спросить у наших сегодняшних гостей. И я вас уверяю, что группа «Гринвич» — это круто, и прям вот надо что-нибудь узнать. Ну а пока что мы сейчас будем играть? А вы будете играть, мы будем слушать.
1: Сейчас мы сыграем песню, которая у нас сейчас в разработке находится. Мы ее еще, скажем так, пару раз вот накидали только на репетициях, и в будущем будем ее готовить к концертному исполнению.
0: Хорошо, группа «Гринвич» часто репетирует, кстати?
1: В среднем 2 раза в неделю стараемся собираться. Но сейчас лето, такой период, как бы, когда пропадает много, потому что отпуска у разных людей случаются в разные периоды.
0: И Выборг надо сгонять.
1: Да,
0: срочно. Как она будет называться?
1: Вот сегодня я придумал, что она будет называться «Без креста».
0: Я вот, дорогие друзья, ничего не добавлю.
1: До этого у меня просто рабочее название, которое мне не очень нравится.
0: Радиошок.ру, кнопочка «Общение». Пишите свои варианты названия.

0: Город в осколках. На радио Шок.
1: А знаете что, дорогие друзья, вам скажу, что то, что сегодня звучит живьем в студии. Слушайте, это дико круто, вот правда. Конечно же, есть эффект живого присутствия, когда музыканты прямо расположились вокруг так, докторского радийного стола, а за радийным столом сидит сам Макс Темнов, ведущий программы «Город в осколках». Шутка, дорогие друзья. Группа «Гриныч» у нас сегодня в гостях. Дмитрий Коновалов играет на гитаре и поет. Даниил Комаров стучит в кахон. Михаил Васильев просто помогает. И замечательная Оля вообще вот выручает и делает наш эфир сегодня. Как-то вот как бы чувствуется, вот, что в этом тоннеле есть выход. Если нам что еще сказать про эту песню, Дмитрий, ну правда, дико круто. Песня так именно. Вот, я бы не сказал,
2: что. Эта песня у нас мучительная, потому что она изначально совершенно по-другому мыслилась и звучала, и долго мы не могли к ней подобраться. Мы ее репетировали уже, ну, как бы какой-то. На протяжении какого-то времени мы к ней возвращались, но каждый раз какая-то тягомотина получалась. А потом я. Придумал. Что-то придумал. И получилось поинтереснее.
1: Если песня не получается, всегда ли это зависит от того, что музыканты что-то не то играют?
2: Не-не, там зависело вообще не от музыкантов, зависело от меня, от фантазии, потому что там я потом понял, что там просто не было припева. Вот и все. Там была она разрознена, винегрет какой-то.
1: Окей.
2: Композиция. Зависит от композиции.
1: А теперь о композиции. Радиошок.ру, дорогие друзья, кнопочка общения или общаться. У вас есть прям последние минутки для того, чтобы что-то спросить у музыкантов группы «Гриныч». Вопрос такой. Мадрид. Саша, спасибо тебе, что ты прям, вот прям активное участие в сегодняшнем интервью принимаешь. Вы бы, как команда, были готовы рассматривать тексты и даже немного мелодии, в скобках, других авторов и работать в коллаборации? Интересно, просто как это у музыкантов происходит? Ну, во-первых, частично мы этот вопрос не ответили даже музыкой.
2: Да, готовы. Другой вопрос, что вот, например, с Александром, про который я говорил, я его тексты под себя немножечко правил, как правило. Это незначительные какие-то правки, но тем не менее. Просто это предполагает то, что я, ну, могу эти тексты как-то править, да? Вот.
1: Ну, тебе же петь.
2: Вот недавно мне там предложили одну песню, там, а сыграть вот такую песню. Я написал, что мы ее можем попробовать сыграть, но только если вместе поработаем над текстом еще. Вот,
1: то есть, таком кто-то меня не прислал устраивает. Тебе текст?
2: Ну, песню прислал. Окей. Готовую, да. Угу. Вот,
1: часто так пишут?
2: Не, не часто. Это самое. И, собственно, ну, человек сказал, нет, текст мы править не будем.
1: Это святое.
2: Это святое, да.
1: Хорошо. Нет, давайте сначала я вот это прочитаю, мне это очень нравится, мило. Радио Шок супер, группа «Гриныч» огонь, спасибо. Спасибо, группа «Гриныч».
2: Самый лучший вопрос.
1: Конечно. И вопрос, конечно же, для Даниила. Я вот частично, мы об этом уже как-то, Даниил, приоткрыл завесу над этой тайной. Как вы научились играть на барабанах? Почему именно барабаны, если тот, кто вдохновил вас на это, Даниил?
3: Да, меня вдохновил Ларс Ульрих. Опа! Помню, картинка такая до сих пор в глазах стоит, кассета, там Металлика, крутые...
1: Все-таки Металлика.
3: Да, ну, да, первая, да, была Металлика, и это выражение лица Ларса Ульриха, орущего из-за установки что-то. Все, я понял, что я хочу быть на него похож, я хочу также что-то такое крутое делать. Так я начал думать об этом. И потом как-то у нас в школе сформировался первый коллектив, где были мои барабаны. Это были палочки Принглс. Ой, не палочки, а баночки из-под Принглс. А палочки были карандаши, какие-то ручки. Вот. И так вот почему-то пошло. До музыкального училища, к сожалению, не добрался. Я проспал экзамен по литературе, по-моему, и не попал. И пошел на автомеханика учиться. Вот, но, в принципе, я думаю, что...
1: Ну, во-первых, одно другому не мешает.
3: Я думаю, что профессиональный басист меня покрывает в каких-то моментах, мой непрофессионализм.
1: Хорошо, а сейчас ты чувствуешь местами, что, черт, я же не профессионал, мне же не хватает профессионализма, или все в порядке?
3: Нет, все в порядке, саморазвитие решает.
2: Ты... Мы, конечно, бережем. Ой, мама Данила.
1: Хорошо, ребят, у нас осталось в эфире буквально время на то, чтобы рассказать о том, что будет с группой «Гриныч» происходить какие-то ближайшие дни, ближайшие месяцы, то, что называется творческие планы, и сказать какие-то заключительные слова для наших слушателей.
2: Творческий план у нас есть, он очень простой. Сейчас с сентября мы выходим на график, чтобы играть концерт в Новгороде, концерт где-то за пределами Новгорода.
1: И не обязательно в Петербурге.
2: Ну, мы в Петербурге сколько? 3 или 4 раза в этом году отыграли, а так у нас Выборг, вот поедем в Тихвин,
1: Кириши,
2: в Псков мы ездили, были. Кириши мы ездили, да. В Скингисеппе мы на связи, вот там перенесли.
1: Тоже очень хорошее место музыкальное.
2: Вот, и новые, так сказать, места тоже изучаем, в смысле возможности где-то выступить. Но мы решили больше заняться записью. Нам нужно, да, чтобы был контент, так сказать, и репетиции, запись, разбор песен, чтобы было с чем ездить. Вот, потому что, как бы... Не хватает на все времени, к сожалению.
1: Дальнейшие заявки на фестивали... Вот
2: заявки все. Обязательно, да. Мы в том году много куда, на самом деле, уже ну, не успели, потому что надо было заранее, да. В этом году постараемся это все дело наверстать.
1: Хорошо. Группа «Гринвич», дорогие друзья, из Великого Новгорода, которая часто бывает у нас в Петербурге, и не только, была сегодня у нас в гостях. Даниил, ваши твои заключительные слова как барабанщика.
3: А вам спасибо большое за эфир, за ваш профессионализм. Вы нас просто протащили на очень классно. Прям.
1: По-моему, это начало хорошей шоу-бизнес-истории. Хорошо. Михаил Васильев, вот самое время вот настоящему профессиональному бас-гитаристу вот завершить сегодняшний эфир профессионально.
4: Профессионально.
1: Профессионально.
4: Да? Ну, я, наверное, тоже поблагодарю за эфир. Это было интересно. Это мой вообще первый эфир, в котором я побывал. Не знаю, как у ребят. Вот. Интересные вопросы, интересные моменты.
1: Я бы сказал, что очень интересные ответы, дорогие друзья, это тоже важно. Что мы сейчас... Ребят, спасибо вам огромное за то, что пришли сегодня к нам в гости. Мы сейчас, мы закончим сегодняшний эфир композицией от группы «Гринвич», как раз уже записанной и записанной на русском языке, песенка «Рок-герой». Что-то, давайте что-нибудь о ней скажем. И насколько каждый из вас рок-герой сейчас?
2: Ну, это такая у нас флагманская песня, а у нас каждый из нас рок-герой. Дело в том, что как раз этой песней у нас есть такая традиция, мы, когда у кого-то день рождения, мы поздравляем на ближайшем концерте, который следует за днем рождения, и эту песню посвящаем этому музыканту, ну, вместе с вручением какого-нибудь подарочка. Вот, поэтому «Рок-герой» — это у нас такая специальная песня. Вот сегодня мы ее посвятим Максиму, собственно говоря.
1: И радиостанции «Шок», я думаю, это будет правильно. Да. Слушайте, а когда следующий концерт?
2: Следующий?
1: Прямо следующий.
2: Завтра. Если не считать корпоратива. Завтра на корпоративе играем. А так, когда? Суббота? Вот я сейчас календарь посмотрю.
1: Суббота в
2: Новгороде. 15 число, Старая Русса. 15 число, это суббота, через субботу.
1: Это фестиваль какой-то будет, да?
2: Это будет фестиваль, да, в Старой Руссе.
1: С кавер-программой или вот прямо?
2: Не-не,
1: вот.
2: Там только свои, там небольшой сет, как раз только свои песни.
1: Насколько своих песен уже готовых под эту группу, Гринвич? Минут на 20, на 30?
2: 35-40, наверное, так как-то.
1: Дорогие друзья, вы поняли, кто у нас сегодня был в гостях? Подписывайтесь, пожалуйста, на группу «Гринвич». Все ссылки есть в анонсе на нашей официальной странице ВКонтакте. Еще раз, ребята, огромнейшее вам спасибо, что пришли. Сегодня было очень интересно познакомиться. Спасибо, что сыграли.
2: Взаимно.
1: Это было неожиданно и очень круто. Если что, приезжайте еще. Мы тут здесь недалеко, всего-то там 2 часика на машине. Ну, что вы такое? Это был город в осколках, дорогие друзья. Спасибо, что слушали, спасибо, что писали. Я с вами прощаюсь. До завтра. Это был Даниил.
2: Кстати, он не Даниил, он Данил. Я не поправлял, Данил. Да, у него одна «и».
1: А вот зря не поправил. Данил, одна «и», запомните, дорогие друзья. Даниил и Михаил, одна «и». И впереди замечательная Ольга, которая очень нам помогла сегодня в проведении программы. Оль, спасибо вам большое.
5: Всем спасибо, хорошего вечера.
1: Слушаем песню про рок-героя. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра у нас тут будет черти, что у нас сегодня будет. Следить за анонсами. Всем спасибо. Спасибо, что слушали. Всем до свидания. И сегодня в 23.00, кстати, не пропустите свежий уже 5-й выпуск подкаста от Staff Media, которым мы познакомим вас с новыми молодыми исполнителями. Не такими крутыми, как группа «Гринвич», но все-таки. Все, слушайте «Радио Шок», слушайте группу «Гринвич», слушайте песню «Рок-герой». Всем пока.

0: Все остались без света, все остались без света. Лена, Лен, ты где?
1: Я в шоке! Где новая музыка?

Включи шок. Настройся.

и нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты. Прости меня, прости.

0: Добрый день, это подкаст «Отстав медиа» на радио «Шок». Всем привет, у микрофона Павел Корнеев.
1: И Олег Бизон, как бодрость духа.
0: А мы сегодня будем слушать, оценивать вместе с вами песни, которые нам присылали целую неделю. И сегодня небольшое нововведение. Песен будет не 5, а песен будет целых 6.
1: Это прогресс.
0: Так что не будем долго тянуть. Песен много, будем сразу наслаждаться. Открывает нашу программу Евгений Финадеев из Москвы. Песня называется «Мечта зовет».
2: Ты музыку-то дай мне.

0: Евгений Финотеев из города Москва. Песня называется «Мечта зовет». И сразу начнем с козырей. Дело в том, что Евгений Финотеев – это солист легендарной шоу-группы «Доктор Ватсон» с 2018 года. Думаю, на территории нашей страны и стран СНГ те, кто старше 40 лет, все помнят прекрасно эту группу. Я, во всяком случае, даже в детстве ее помню. Часто ее показывали в программе «Утренняя почта».
1: Ну, начиналось, да, с тех времен, с тех передач, и до сих пор этот «Доктор Ватсон» существует, а что, корпоративник не отменял.
0: Евгений Финотеев очень человек разноплановый, да, член Интернационального союза писателей.
1: Да что там это все? Короче, он участник всех мюзиклов, всех театров, всех спектаклей. Можно так сказать, даже чересчур участник.
0: Если мы будем перечислять все, что нам Евгений написал о себе, я боюсь, что даже одной программы нам не хватит. Если вам интересно, посмотрите в интернете. Для меня вот подобного рода песни — это всегда такие песни настроения, без каких-то серьезных раздумий. Вот знаете, когда бывают там серьезные стихи, сидишь, ты переслушиваешь, думаешь. Это легкая рок-н-ролльная, летняя, я бы даже сказал. Местами мне напомнило это творчество группы Madness, как ни странно, там вот были такие вставочки.
1: Как сам говорит Евгений, что это мощный манифест свободы, завернутый в обертку драйвового поп-рок-н-ролла. Разные у него, что говорится в голове, когда он сочинял «Роилась», это «Вызов рутине», «Путь к себе» и все остальное. Но, честно говоря, песня по словам и куплету не дает того, что он написал. Просто веселая песня, которую сказали: напиши-ка, товарищ, завтра в «Утренней почте» выступаешь быстренько.
0: По вот качеству так. звучания у меня вообще претензий никаких нет. Слышно, что руку приложили профессионалы. Слышно, что Евгений — это профессиональный певец. Хорошо интонирует, хорошо поет. Здесь вообще вопросов никаких.
1: Да, я согласен. Песня записана хорошо. Видимо, постарались, посидели в студии. Нормально все слушается. Где-то, наверное, большой плюсик я и поставлю. Почему нет? Она хорошо звучит.
0: Если вам понравилось, посмотрите еще в сети. Евгений Финотеев. Я послушал очень много песен. И все они разнообразные, жанровые, по настроению. Ну, а мы идем дальше. Необычное название следующего проекта — «Космолет улетает вдаль». А песня, как вы думаете, называется? Ну, вот проект с таким названием.
1: Нет, не «Через тернии к звездам».
0: «Космолет улетает вдаль, пыль далеких звезд». Ну, кто бы мог подумать, город Домодедово.
1: Поехали.

0: Космолет улетает вдаль, пыль далеких звезд. Инструментальный трек. В основу ложится именно музыка и погружение в атмосферу, а не стремление поразить вас количеством нот. Это написал о своем проекте Дмитрий Бородин из Домодедова.
1: Записано, я так понял, это все компьютерно. Барабаны компьютерные. Бас играет почти всю песню на одном аккорде. Если это живой человек, то он терпел долго и выдержал, я думаю.
0: Когда композиция эта началась, меня первые тактов 8 не покидало такое чувство, что сейчас начнется что-то вроде AC/DC, но этого не произошло.
1: Ну, аккорды, вот эти основные темы, они похожи на AC/DC. А потом средняя часть, которая шла развитие с повышением аккордов. Кому что напомнил? Вот что тебе, Паш, напомнил?
0: Мне это напомнило постпанк 80-х, что-то вроде Bauhaus или Sisters of Mercy.
1: А вот мне почему-то мелодия гитарная напомнила нашу старую группу Альянс.
0: Это, наверное, больше для погружения в атмосферу. Ну и сам Дмитрий-то пишет, что вот эта композиция — это одна из самых часто прослушиваемых. Я посмотрел, там 5000 во ВКонтакте. Этот трек появляется часто в заставках любителей игр на видеохостингах.
1: Сейчас, да, современное время, молодежь, любители игр, они любят под музыку, как говорится, рубиться в компьютер. Вся эта композиция все-таки для того, чтобы действительно это шло фоном, и если когда захочется наложить туда голос.
0: По стилю Дмитрий пишет, что это пост-рок инди. Ну да, похоже, только, конечно, для пост-рока, наверное, не хватает еще большей атмосферы, может быть, перекличек гитар, хотя, вы знаете, пост-рок тоже термин такой, что там, начиная от Магвая, заканчивая 65 дней статики, поэтому тут спорить, наверное, с Дмитрием мы не будем.
1: А вот тебе не показалось, что здесь звук гитар какой-то старинный?
0: Там, скорее всего, DI, причем по звуку, знаешь, это что-то телекастера подобное, скорее всего, я могу ошибаться. Возможно, какие-то старые реампинги используются, кому как нравится, на самом деле.
1: Дело вкуса, так что оставим вам на оценку, товарищи. Дело вкуса.
0: Мы идем дальше. Проект «Борискин» называется. Песня «Играй гармонь».
1: Ух!

0: Максим Борисов, молодой исполнитель из Омской области, как он пишет, с некрупной, но активной аудиторией. Рос он в маленькой деревушке, затем перебрался в город и, параллельно работая на вахтах, словил себя на мысли о том, что душа-то к музыке лежит.
1: А песни, он же опять говорит, что современный гуляночный трек с очень узнаваемой русской эстетикой. Лично мое мнение, да может быть и Паш присоединится, что здесь русской эстетикой особо-то и не пахнет. А если вы сами, товарищи слушатели, послушаете, здесь пахнет кавказской эстетикой. То есть вот эта гармонь, переливы кавказские, ну и весь сам ритм и мелодия, это 10 или 5... Да 10 лет, наверное, назад играющий в каждом такси шансона.
0: Помните, если, да, тоже был такой гуляночный трек с узнаваемой русской эстетикой, что мне сразу в голову пришло, но это, я думаю, сравнение неплохое. Рэпер Серега, песня про черный бумер, вот примерно то же самое, плюс-минус было.
1: Серега был по-другому, у него все-таки менее кавказская была музыка, а здесь вот прям вот мне сразу в голову Кавказ, оса. И поехали. Ходи, одноглазый.
0: В тексте здесь героя предупреждают, что в отношениях важно не потерять голову и не позволить собой воспользоваться. Тема, конечно, безусловно, актуальная. Да, наверное, не только для молодежи, для каждого поколения. Признаюсь честно, первый раз, когда я слушал эту песню, некоторые слова не мог разобрать. Может быть, это только у меня такая проблема была?
1: Да ну нет, не у тебя, и у меня также. Я вслушивался. Максиму нужно поработать над дикцией, если он хочет, чтобы действительно все понимали смысл его творений. Ну, постараться.
0: Максим, к сожалению, не написал, есть у него музыкальное образование, нету, первый ли это его опыт. Ну, как я понял, видимо, первый, да, лежит душа к музыке. Это всегда очень хорошо, не останавливайтесь на достигнутом. Ну, есть, конечно, и над чем поработать, уж не обижайтесь.
1: Да, есть над чем поработать, работайте.
0: А если вам понравилось что-то из сегодня уже прозвучавшего, подписывайтесь на музыкантов, находите их в социальных сетях, им всегда приятно. А далее наши земляки, группа Six O'Clock. Песня «Девчонка Ураган».
1: Самарская группа Six O'Clock – это воплощение драйва, энергетики, отдыха, который наступает после рабочего дня, после 6 вечера. Мы стараемся играть не скучную музыку, как говорят они, взяв за основу поп-панк, подмешивая различные направления рок-музыки.
0: Вот сейчас и услышим.
1: Давайте.

0: Six O'Clock, девчонка, ураган, город Самара.
1: Ты так сказал, а девчонка, ураган.
0: А я хотел девочка, ураган, так сказать сначала.
1: Не так давно у них вышел релиз «Девчонка, ураган». Это собирательный образ всех активных девчонок, которые не сидят на месте, постоянно в поисках новых пропорций. А я сказал пропорций. Ну и пропорции они тоже ищут, девчонки, все время. Адреналина, живущих здесь и сейчас. Что сказать по песне? Классический симбиоз, мы так подумали, двух стилей. Вот куплетная часть, старый русский heavy metal, начиная с арии там классической, ну а потом поп-панк веселый.
0: Структура песни тоже классическая. ABC, ABC, потом подключается часть D соло, и опять у нас идет припев, часть C. Барабаны, кстати, мы заметили, здесь, скорее всего, живые, судя по звучанию.
1: Потому что, да, по брекам в конце, которые происходят, там есть такая заминочка, которую мы расслушали. Бочка звучит немножко кургуза в одном месте.
0: Весело, молодежно, чувствуется такая эстетика, немного даже DIY-ная. Делай все сам, потому что, скорее всего, ребята действительно, ребята и девчонки, насколько я знаю, у них тоже в составе есть, скорее всего, все это делали своими силами, от написания и заканчивая записью и сведением.
1: Неплохая музыка, неплохое начало. Продолжайте дальше.
0: Дальше нашу мужскую компанию разбавят немного девушки. Женя До называется проект.
1: До.
0: Женя До, да.
1: Всего лишь До. Ну ладно.
0: Женя До, город Мурманск, а песня называется «Зависть и ревность».
1: Я почему-то прочитал «Жадность и ревность».
0: Так тоже, наверное, можно. В любом случае, эти все чувства, они где-то рядом, мне кажется. Итак,
1: «Жадность».
0: Женя До, «Зависть и ревность».

0: что жизнь в Христе издана в раненом сердце своем.
1: Женя До, «Зависть и ревность». Это Евгения Смирнова из города, замечательного города Мурманск. Вот и северная часть нашей страны тоже к нам присоединилась. Музыкой Евгения начала заниматься не так давно, в 2023 году. Как она пишет, много было проб и ошибок, да и сейчас есть. Было огромное желание донести смысл треков до народа.
2: До народа она старается донести все свои треки очень активно. Я потому что не первый раз слышу ее композиции на разных стримах. Ну и, соответственно, очень напористая девочка это делает. Девушка, скажем так. Ну, что сказать про музыку? Музыка, честно говоря, слишком грустная. Ну и вокал уже не своеобразный, как вы заметили.
1: Перед записью всегда включаю треки, даже не смотрю, ну, просто скачиваю, что нам редакторы кинули, не смотрю название, не смотрю, кто поет, просто включаю, там, своими какими-то делами занимаюсь, делаю пометки. И когда эта песня заиграла, я не сразу понял, что это поет девушка. Ну, то есть было ощущение вот такого вокала 80-х, мальчишеского, вот что-то типа «Ласкового мая», да? Возможно, это Евгений даже можно использовать как свою фишку. По стихам, здесь, я так понял, писала профессиональная поэтесса Вероника Морозова. Стихи здесь действительно грустные, атмосферные, настроенческие. Стихи о вечных чувствах, которые преследуют и не только женщин, и мужчин, наверное, тоже. В общем, такое размышление.
2: Я бы вот как человек с опытом сказал, что больше преследуют женщин. Их зависти и ревности выходят на такой уровень, что происходит потом страшное.
1: Песня жизненная, может быть, навеянная даже какими-то жизненными событиями.
2: А вот что ты сказал чуть раньше, что можно использовать ее выступление, какую-то фишку. А какая фишка? Мы заходили на ее страницу, на Женину, и смотрели, как она активно участвует в разных караоке. Там очень своеобразно все звучит, и у нее голос там еще интереснее, еще ниже. Это можно использовать как? Начинает петь при выключенном свете на сцене, а потом включается, и происходит небольшой фурор и интерес. Что касается техники пения, конечно, Жене надо очень много тренироваться. Очень много.
1: Кое-что, скорее всего, по фразам монтировал звукорежиссер. Ну, понятно, что использовался автотюн и различные другие инструменты. Хотя, вы знаете, сейчас в каждом практически треке автотюн используется в той или иной мере. Я с тобой соглашусь. Творчество — это очень хорошо. Творческие порывы, если они какую-то идею добра несут и всего хорошего против всего плохого, это всегда отлично. Но, конечно, технику надо подтянуть. Хотя вот вы, если с 2023 года только занимаетесь музыкой, я вас уверяю, у вас все только начинается.
2: Вы поймете, как это все делается и как это происходит. Если у вас такой порыв и хочется петь это хорошее, доброе желание.
1: Если кому-то это понравилось, то в любом случае мы, наверное, будем только рады. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, подписывайтесь на музыкантов, которые вам понравились. Музыкантам всегда от этого очень-очень хорошо, потому что они для кого-то эту музыку делают, а не только для себя.
2: Опираясь на ваши отзывы, они, конечно, будут как-то меняться и менять свое творчество для вас же, товарищи.
1: Не так много-то времени остается, и в завершении вне конкурсной программы
2: нашей рубрики «Пользуясь случаем, хочу».
1: Max and the Gillette Hills Incorporated. Песня называется «Millwall Behind the Wall». О футбольном клубе и о болельщиках футбольного клуба, английского футбольного клуба «Millwall». Если вы футболом увлекаетесь, пожалуйста, найдите в интернете, почитайте, откройте для себя много нового.

0: Max and the Gelatils Incorporated, Millwall Behind the Wall. А у нас на этом все. Мы с вами прощаемся, я думаю, до следующего четверга. Присылайте свои песни. Не забывайте обязательно указывать город и, пожалуйста, пишите еще, кто автор музыки и текстов.
1: Да, и не обижайтесь о нашем суждении. Мы со своей колокольни судим вот так.
0: Всем участникам нашей сегодняшней программы желаем творческих успехов, верной аудитории и побольше подписчиков в социальных сетях.
1: Пишите, пишите. А за сим мы прощаемся. Всем бодрости духа. Пока-пока.
0: Пока. До следующего четверга.
2: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

не сел, все тут же завелось. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню.

пауза повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню.

Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радиошок. We step together.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.